Те, кто меняет маршрут из-за боли, не обездолен, и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так, колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, стальник

0: Прямо сейчас. Топ радио НВ.
1: Прямо сейчас.
0: Прямо сейчас песни из топ 20. Это топ 20. Топ радио. Место номер 18. 18.

0: 54 минуты.
1: We love summer.

В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать.

Зависть. Отдельно, отдельно, конечно. Отдыхать при любом раскладе – это всегда хорошо. Да и вообще мы надеемся на то, что август будет нас баловать прекрасной погодой. Солнце, пляж и больше ничего другого мы видеть не хотим. Не хотим, а хотим лишь только солнышко. Все, дождь, спасибо, сворачивайся, было здорово.

сообщение, WhatsApp уже работает, народ уже пишет, что просыпается, что здорово, так что протираем глазки, становимся бодрее, потихонечку двигаемся в сторону наших, так скажем, рабочих мест. Это важно. Еще раз всем доброе утро. Ведь это утро мы вновь начинаем.

желать делать то, что ты любишь, независимо от того, что есть некоторая профессия, иногда они просто расходятся, да? В том плане, работа, которую ты зарабатываешь деньги для того, чтобы обеспечить себе и своей семье уровень жизни, и твое любимое дело. И от него ни в коем случае нельзя отказываться. Им стоит заниматься вообще, конечно, в идеале, как нам Михаил Лобковский говорит о том, что если ты не хочешь ни одного дня не работать, то тогда, значит, твое любимое дело должно стать твоей работой. И вот он не замечает, у него там лекции, не лекции. Все сплошной один счастливый день. Да, вот так вот получается. Но не у всех. Конечно, к этому нужно прийти. Однако многие стараются.

И я ничего не понимаю в политике Чехии, но мне попалась информация о том, что есть такой человек, Петр Павел. Я так понимаю, кстати, подождите секундочку, буквально. Так, сейчас... Сейчас ему 64 года, он является президентом Чехии. И для него то, что он стал президентом Чехии, совершенно не повод бросать его любимое нишевое хобби, как сейчас говорит молодежь. Во время «Формулы-1» он просто берет и отправляется на это мероприятие, как рядовой фотограф. Да, ну человеку нравится фотографировать. Да, ну а что? Ну президент, президент, подумаешь. Он до этого очень много лет увлекался спортивной фотографией. Он раньше там снимал и супербайки различные, и ралли «Дакар». Ну а теперь «Формула-1», почему бы не отправиться туда, раз она проходит как раз-таки не так далеко, в Венгрии. И взял свою личную, профессиональную свою камеру, аккредитовался как фотограф и, пожалуйста, уже присутствует на мероприятии в качестве такого серьезного человека. Пожалуйста, да. Фотограф, хотя работает президентом. Ну, основной вид деятельности, на который явно уходит много времени. Ну, по крайней мере, так должно быть. Так что, да, стоит задуматься о том, что какое же у нас хобби, на которое стоило бы потратить столько времени. Ну, классно, мне кажется, прикольная история. Сейчас обязательно об этом поговорим и обсудим. Ну, а в продолжении нашего музыкального настроения будет, кстати, Леди Гага, да, абракадабра. Как всегда, позитивно. Кому-то, правда, говорит, уже все надоело, а мне нравится.

0: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
1: Свежее?
2: Свежее.
1: И местное?
2: Верно.
1: Без добавок?
2: Без добавок.
1: Очень хорошо.
0: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того. Ведь

0: Kristina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: Что ж, что тебе, хобби хочется?
1: Да, хобби. А что у тебя, кстати, с теми хобби, которыми ты занимаешься, помимо того?
0: А я их бросаю успешно. Да, я их успешно бросаю со временем.
1: Ну а какие ты уже побросал? Давай, посмотрим в твой ларец брошенных хобби.
0: На мотоцикл уже полмесяца стоит. Припаркованный.
1: Ну ты долго, ты много.
0: Ну не, ну надо просто, видишь, погоды не было, сейчас вроде появилась.
1: И вчера, и прошлое лето было плохое.
0: Вчера, да, вчера было. Вот вчера вот такую погоду, пожалуйста, можно раскопипейстить на 3 месяца?
1: Да, это кайф, да, просто кайф.
0: Ну слушай, и сегодня грех жаловаться, с утра 20 градусов, то, что мы хотели от лета.
1: Слава богу, хорошо, без
0: проблем. Что наслаждаться.
1: Меня смущает все равно, конечно, показатели на выходные по поводу дождя.
0: Ну, и в целом, я не люблю никаких хобби, потому что это всегда минус бюджету. А что там по удовольствию? Могу в играх компьютерные зарубить. О, это хобби считается? Нет, да, наверное?
1: Не, считается. А почему нет? Конечно, считается. И, кстати, на него тоже тратится нормально. Тут есть у нас специалисты.
0: На компьютере, если ты имеешь в виду?
1: Да.
0: Ну, ладно. Компьютер один раз купил, и все.
1: Там начинаются же игры, потом...
0: Джойстики.
1: У нас, да, джойстик уже, что-то с ним случилось, нужны новые к Новому году. Мам, ты там, короче...
0: Там давай, подсоберись уже немножечко, заработай.
1: Там с Санта-Клаусом, там пообщайтесь, что-то почем.
0: Ладно, пока дети спят, могу рассказать. У меня был жесткий выбор. Значит, младшие понадарили денег. Ну, как это водится сейчас. Я очень этому неслыханно рад. Да, и в конце концов, собрав энную сумму, да, она говорит, ну, хочу подарочек уже какой-то себе. Да, подарочек. Я говорю, ну, давай, что ты вот хочешь, мы купим. И она такая, ходила, на уши.

0: говорю, с ума сошла? На наушники.
1: Почему?
0: Ну, потому что наушники за 500 евро даже нет у меня.
1: Так подожди, ты разные вещи.
0: Дорогостоящие,
1: Энна же хотела. Просто наушнички. И ты купила ребенку такие дорогие наушники?
0: Послушай, ну, я говорю, давай PlayStation. И началось. Это услышал старший. Это пронюхал старший. Он как начал там на нее пушить. Говорит, давай, ты чего? Да что за глупости? Какие наушники? Все. Слезы.
1: Выбора, муки выбора.
0: Вы меня давите.
1: Я хочу.
0: Я говорю, ладно, говорю, давай. Что вот? Говорит, ну я, говорит, о них мечтала. Я говорю, мечты должны сбываться. Естественно, там было меньше денег. Естественно, папа добавил. Но и хорошая новость в том, что на PlayStation пришлось бы добавлять больше.
1: Ну поэтому... тогда ты вообще нормально.
0: Вот поэтому, да, поэтому у нас есть очень дорогие модные наушники.
1: Да.
0: И все на этом. Но это на Новый год. Ладно, да? Не, ну подарено, конечно, да. Видишь, я сам себе такого, вот я в такие не ухожу. Сумасшествие, безумие. Я даже для профессиональной деятельности, ну, такие дорогие вещи не покупаю почему-то.
1: Все-таки AliExpress существует.
0: Существует. Пока что еще, да.
1: Я же профессионал.
0: Вот почему так? А все профессионально, оно дорогое, знаешь.
1: Да понятно.
0: Так бывает. Так, друзья, что у вас? Давайте по хобби. 25037, WhatsApp, если есть чем поделиться, если есть какие-то ваши затраты, которые вы сделали ради того, чтобы просто поддерживать свое хобби, ну, похвастайтесь.

0: дорогую картошку. Я прочитала, вообще купил дорогую картошку почему-то. Я голодная.
1: Картошку?
0: А я почему-то была уверена, что это картошка.
1: Картошка на фидер, а там, наверное, картошка фридер.
0: Да, во фритюре.
1: Да.
0: Какие проблемы, все супер.
1: Для рыбы.
0: Дорогую. Да. Ну, для рыбалки, значит, картошка. Ну, все, нет, рыбалка, но это написал нам Максим, все, до свидания. До свидания, Максим, твой бюджет. Там бесконечная какая-то...

0: пропасть финансовая.
1: Ну не так уж, подожди. Вот в том-то и дело, что рыбалка это не бесконечно. Это ты можешь, конечно, с крутой катушкой, а можешь вообще без катушки, но при этом качество, ну, плюс-минус будет одинаковое. Возможно. Возможно, конечно, там чуть-чуть просто поудобнее
0: получится.
1: Ой, там
0: все равно, по-моему, хотя, это знаешь, настолько интересная зависимость,
1: это да,
0: что... Не получается так, что кто-то где-то останавливается. Там потом начинается, нам все-таки зимнюю давать, да, а тут мы сейчас еще поедем, тут вообще другая рыба, там столько, тут и эта катушка не подходит, и этот фидер не подходит, и, короче, ничего. И картошка даже не подходит, понимаешь? Так что зачем?
1: Там другие продукты, я тебе объясню. У нас, ну, когда у сына появилось это увлечение, значит, рыбалкой, ну, у нас смирились даже с тем, что в холодильнике опарыши иногда живут.
0: О, ужас какой кошмар!
1: Ну, а что делать?
0: Какой кошмар!
1: Было. Так что, да, хобби это прекрасно. Рыбалка это тоже. Наверное, я не могу оценить. В детстве мне нравилось, сейчас, конечно, нет. Ну, как-то вот, наверное, рыбаки отдельно.
0: Слушай, кстати, по поводу рыбалки. Моя подруга, ну, она начала встречаться с молодым человеком, он рыбак. Конечно, когда начинался весь процесс любовных взаимоотношений, ну, про рыбалку никто не думал. А сейчас уже поздно. Поэтому сейчас иногда я с утра, когда отправляюсь, ну, на работу, ни свет, ни заря, я получаю от нее сообщение, что, пожалуйста, не жалуйся, да, потому что, ну, я с 3 часов ночи уже на рыбалке. В 3 часа ночи, она говорит, даже не начинай. Она говорит, я тут, короче, тоже говорила, зачем
1: поговорим, когда ты будешь в очередном походе где-то там жить.
0: Она говорит, вышли в 3:30.
1: Да.
0: А в итоге мы пришли, и все места заняты. Я говорю, ты что, серьезно?
1: Она
0: говорит, я даже не хочу говорить про тот скандал, который, знаешь, как бы был. И я рассказываю эту историю, и мне друг такой говорит, ну, так это нормальная история. А-а-а. Я говорю, в смысле? Он говорит,
1: надо было
0: да раньше я
1: вставать.
0: Все детство, а он говорит, я все детство помню о том, говорит, мы там добирались какими-то, говорит, вообще прикладными, говорит, тоже примерно в 3 часа ночи. Он говорит, и вот шли рыбаки, и отец, он говорит, я был ребенком. И он мне просто давал одну удочку и говорил, беги, беги первой, занимай места. Вот так это было. Короче, он говорит, у меня до сих пор, говорит, травма.
1: Да.
0: Он говорит, поэтому все, это что ты думаешь? Река бесконечная? Я говорю, ну, естественно, я так это и предполагала, и проблемы.
1: Ну,
0: нет,
1: я примерно помню, как для меня закончилось это увлечение, ну, рыбалкой вообще в целом, потому что, ну, как бы я ходил с друзьями, все нравилось, ну, как нравилось так, ну, нормально, да, там, типа, не был фаном, но все друзья рыбачили, я тоже. И один раз я съездил на настоящую, крутейшую, вот, ночную рыбалку на лодке по Днепру, это в Украине было, и, ну, там, мы поехали, это было такое вау, честно говоря. После этого такой думаю, да нет, все. Так, все остальное уже неинтересно.
0: Лучше уже не будет.
1: Лучше не будет, да, все, я видел, там сразу же и улов, и все вместе. Я такой думаю, отлично. Так, вот так,
0: запомним.
1: Вот это рыбалка, да. А вот все, что остальное, чем мы занимались, какая-то фигня, честно говоря. Ну, не, просто да, на том уровне, наверное, сейчас уже, конечно, по-другому все, но тем не менее, просто запомнилось.
0: Да,
1: с того момента меня уже не сильно все это интересовало. Ладно, что ж, друзья, доброе утро всем.

0: области дорожного движения в сотрудничестве с Latvijas Vals Celi.
1: Цели предупреждают, что в связи с фестивалем Summer Sound движение в направлении Лепы будет более интенсивным. Водителям, которые в эти выходные планируют поездку в сторону Лепы, следует учитывать более плотный трафик и закладывать дополнительное время на дорогу. Дорожные работы на Лепойском шоссе А9 проходят сейчас на двух участках. От Брюкалны до Кливес. Там ограничение скорости 70 км в час. Дополнительное время в пути около 15 минут. И в районе Блидене два участка со светофорами установленными, а также ограничение скорости 50 и 70 км в час, дополнительное время в пути около 30 минут. Информация обо всех актуальных ограничениях движения опубликована на сайте на карте Latvijas Valsceļi, lvceļi.lv в разделе «Картас». О любых осложнениях на национальных дорогах просим тебя сообщить по круглосуточному бесплатному информационному телефону 8300-5555, а также через аккаунты компании в социальных сетях X и Facebook.
0: Новости дорожного движения в сотрудничестве с Latvijas Valsceļi.
2: Топ Мьюзик.
3: Прямо сейчас.
2: Песня из Топ 20.
3: Это Топ 20. Топ Радио.
0: Девятое.

0: действительно такая трагедия.
1: Да, да? Что же, давай.
0: В Центральной Азии буквально вот за эти сутки сошла лавина.
1: Ага.
0: И сейчас начинаются поисковые работы, потому что там 10 человек остались. Ну, то есть они начинали восхождение, да? И сейчас их будут искать, и среди этих 10 человек, 9, это были, как скажем так, туристы, которые присоединились к знаменитейшему альпинисту, зовут его Нимздай, да, Нирмал Бурджи, я думаю, что многие, кто... Это, в принципе, величайший альпинист современности, да, он

придумал, скажем так, такое понятие, вот как собирать вот эти восьмитысячники. Что стало, это еще в 2019 году произошло, после чего очень многие люди начали это движение вместе с ним, про него Netflix снимал фильм, то есть он прям, можно сказать, сделал альпинизм вот в таком промышленном масштабе, как он сейчас. Ну, ты видишь, что это действительно

0: если говорить про альпинизм, ну, величайшая вообще...
1: Хорошо, звезда, ну, по-своему. Первый раз слышу его имя, честно говоря. Ну, да,
0: мы, кстати,
1: допустим,
0: с ним говорили про то, когда наш уважаемый соотечественник рассказывал и приходил к нам в гости, типа, как раз-таки там не было, да, что он тоже очень-очень восхищается этой персоной. Ну, я к чему? Я к тому, что сейчас вы будете видеть про... Это, скорее всего, новости. Начинаются...

0: И как? Потому что ищет действительно. Его сейчас весь мир уже переживает.
1: Какая вероятность? Ну, вот в лавине же, ну, там же...
0: Но
1: там...
0: все считают, что он справится, что он такая супер, не знаю, супергерой гор. Просто супергерой, понимаешь? Поэтому все

0: завершить так... восхождение с ним, да, то есть это просто, ну, ты прикоснулся к легенде. То есть все, это прям, это то, что ты будешь запоминать.
1: Если так оно и будет, значит, уже для Netflix.
0: Еще один фильм, да, поэтому, если что, уже не один фильм приснят про него, поэтому можете посмотреть, что вот 14 пиков как раз-таки.
1: Когда это произошло?
0: 20. Только что, этой ночью, вот
1: этой
0: сейчас.
1: Этой ночью, сейчас, да?
0: Да, сейчас, я тебе говорю, поэтому...
1: Все, следим за новостями.
0: Я с утра проснулась и сразу же увидела эту новость, и я понимаю, что я уже сижу сейчас немножечко переживаю. Надеемся, что все будет хорошо и все обязательно сложится. Но мир альпинизма сегодня содрогнулся, и все точно будут обязательно.

0: ну ладно, твои новости, естественно, про горы. Мои будут про инклюзив, тут уже никуда так не крути. Тут прости, да, тут я знаю, что...
1: У каждого хобби свои, да,
0: да, свои интересы, знаешь, за которыми наблюдаю.
1: Слушай, а мне нравится, что ты настолько, понимаешь, любишь свои интересы и свою жизнь, что тебя вообще не волнует, что думают по этому поводу даже я.
0: Давай так.
1: Ладно.
0: Уточним. Особенно ты. Смотри, это отель, ну, естественно, в Турции, естественно, инклюзив, в котором реализовали сценарий «Черного зеркала», когда на бейджах появляются рейтинги, которые, естественно, посетители...
1: Да.
0: Короче, они поставили по всему отелю терминалы.
1: Да.
0: И когда тебя обслуживает какой-то официант, какой-нибудь работник, там, повар, я не знаю, ну, обслуживающий персонал, да.
1: Это другое.
0: Ты можешь подойти и поставить им рейтинг.
1: Я-то думала, что ты гостю можешь поставить. Знаете, типа, как только кто-то в бассейне такой, «Дорогие!» Ему просто все такие накидали сразу, минус 900, он вообще не имеет права заходить назад.
0: Ты думаешь, у них есть свои внутренние рейтинги 100%.
1: Нет, это понятно.
0: Там такие тагиловцы быстренько обучисляются. Это для этого не нужны. А так нет. Все персонала бейджики.
1: Да.
0: И, значит, кто-то, у кого-то там 98%, значит, там, типа, положительных отзывов. У кого-то там 58%. Соответственно, знаешь, типа, уже какое-то унижение легкое. Порицание со стороны. Значит, что-то не нравится. Я, правда, не знаю, для чего и как, ну и зачем. Возможно, это как-то мотивация для сотрудников.
1: Да.
0: Но это зачем тогда прилюдно это выставлять, не очень понятно. То есть все клиенты, обращаясь, понимают, насколько хорош тот или иной официант, тот или иной работник отеля. Блин, ну такое себе.
1: Не очень, потому что ты же знаешь, что тем более люди отдыхающие, у которых много свободного времени, такие вот, а что если я сейчас кидаю тут ему двоечек, посмотрим,
0: да,
1: как это работает.
0: Да.
1: Это же такая хорошая идея.
0: Да. Ты, ну уже же присутствует. Во-первых, в рейтинге есть такси, в такси, да, то есть ты можешь сказать так, я поставлю плохую оценку, таким, знаешь, типа с запугиванием заниматься. И опять же, они, оказывается, важны, потому что ты получаешь тогда лучше заказы. Соответственно, и у пассажиров есть рейтинги. Ты же знала
1: тоже,
0: это, да?
1: Да, знала.
0: Какой
1: да.
0: у тебя, не знаешь?
1: Не
0: Или
1: знаю.
0: Его не видит? Видит
1: ты это? Не видишь. Я не знаю, но надо спросить у таксистов.
0: У меня вроде хороший.
1: Ну, это легко исправить. Буквально один вечер, и оценку уже не вернуть.
0: А не, по-моему, было, можно посмотреть, разве нет? Кто таксист? Расскажите, вот как об этом случае? И насколько сильно влияет рейтинг

Так, ведь наверняка кто-то может отказаться вести того или иного пассажира, потому что у него низкий рейтинг. Ну все, все зачем верно, нам этот дебошир, ябеда и неприятный человек. Наташа, зачем тебя вести куда-то?

0: Это 12-я строчка нашей топ-20-ки на этой неделе, но все поменяется сегодня вечером. Результаты топ-20 19.00 с Сергеем Литвиновым услышим скоро.
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене.

0: і флеш. Relife Fest. 8 августа в Риге. Білети на www.ticketshop.lv. Relife Fest.
1: Снижаем цены на замороженные продукты. Опускаем цены. В магазинах Lidl с понедельника. Картофельные дольки 750 грамм, евро 79. Пицца с салями 3 по 350 грамм, 4,49. И овощная смесь с картофелем 450 грамм, евро 15. Lidl. Стоит того.
2: Calvin Harris. Show of the Rig Scanner.

0: Встречаем выходные в Мего. До 3 августа особые цены с Мего Дрогс. Копченая колбаса с пармезаном 2,99 и бумажные полотенца Велур евро 99. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
1: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Akcijas nāku un iet, zilas cenas nepāriet.
3: No 28. jūlijā veikalos Maksimā samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Vārīta augstākā labuma doktora desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 centi. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 centiem. Maksimā.
4: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20. ТОП-РАДИО.
5: Место номер 12.
6: 12.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде в эту пятницу, 31 июля. Днем в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В центральных районах Восточном Видземе пройдут дожди. В Курзаме и Владгале сохранится погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27 градусов. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Так что ж.
4: А что, Родион Горько вот притащил вот вчера шоколадки. И я их сижу и жру.
3: Ну.
4: Зачем?
3: Придется
4: Родион.
3: Песню выиграть. За
4: нет.
3: Это.
4: За шоколадки? Это тогда что? Это продаж? Ну, какой-то продаж.
3: Я не

0: Я хочу, чтобы ты была вот продажной.
1: Нет,
0: вот,
1: я хочу просто. Нет, я хочу просто Родиона ругать за это. И вот я буду толстой из-за него.
0: А как песня-то его называлась снова, кто знает?
1: Я буду толстой из-за него.
0: Да, так называлась. Да.
1: А что? Это
0: я
1: актуально.
0: Я буду толстой из-за
1: это
0: тебя.
1: Это актуально, да. Ну, потому что, понимаешь, сейчас же нужно вот эти все, понимаешь, какие-то зацепочки. Для того, чтобы каждый человек себя в этой песне увидел, услышал. А что там? Тут каждый себя увидит и услышит. Если я толстая, то из-за него. Это как это все так считают. Ну, не с того, что мы рот не закрываем.
0: Мне нужно момент. Рассказать. Родион, спасибо за конфеты. Вот твоя песня. Сейчас в эфире Топ Радио. И все. И нормально бы было. Ну ты же про... Ты же что-то
1: придумаешь. Ну я была
0: бы не я. Я была бы не я.
1: Если бы сказала бы просто спасибо за песню. Это что такое?
0: За конфеты.
1: А, за конфеты. Я забыла уже, за что говорить спасибо. Настолько тяжело это мне дается.
0: Любое спасибо.
1: Да, видишь.
0: Зато дорогого стоит.
1: Которая меня кормит.
0: Да, да, да. Так, друзья, ладно, чувствуется, что пятница, да? Наверное, ощущается.
1: Давайте немножко безобразничать, что не знаю.
0: Да, будем безобразничать. Все.
1: Давайте уже толстые.
0: Вчера презентация.
1: Лето плохое. Я слово на букву «Г» избежала.
0: Да,
1: осознанно.
0: Своей фамилии. Ну, если говорить про вчерашнюю презентацию, да, то сегодня там песня в эфире.
1: This is Родион Гордин.
0: Родион, приветик все. Да.
1: Женька там тоже.
0: Ну, тоже.
1: Евгений.
0: Все.

0: Если тебя интересует, какие песни ждут тебя далее, то это «Газ» от Зиверт. Кто-то мог, кто везет. Я газую, чтобы было. А также Мадонна и Мартин Гаррикс и Bizarre. Очень такая крутая, честно говоря, совместная работа этих двух артистов через 3 минуты.
1: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 2 августа куриные спинки евро и 9 центов. И питьевые йогурты Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.
2: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Izcēli lolomu savā LV. Līdz 4. augustam kilograms arbūza tikai 69 centi un 400 grāmi skābā krējuma smiltene 1,29 € kilograms. Jā, jā, kilograms cāļu stilbu meistara marinādē 2,79 € miltiem un pankūku miltu maisījumiem dobele 40% atlaide un 14 kapsulas veļas mazgāšanai veš vispār 3,69 € izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
5: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики – крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо – за то, что настоящее.
6: Крупнейший хип-хоп-фестиваль «Relive Fest» в Риге уже 8 августа на сцене.

0: предисловие, сразу сегодня поговорим о том, от чего люди тупеют.
1: Ага, так,
0: это будет наш интерактив, все, рассказывайте. Ну и если так подумать, вот у тебя есть какие-то сразу...
1: 2 умножить на 3.
0: Ну что, 2 умножить на 3, 6.
1: Ответ, все очень долго!
0: А, я просто думал, что надо ответить.
1: Все, ты уже, все, Андрей.
0: Нет, сказал, посчитай.
1: Ты тупой, сейчас мы узнаем, из-за чего. Пойдем так. Короче, так, из-за чего люди тупее? Хорошо. Значит, подожди, давай так.
0: 2 умножить на 3 плюс 6.
1: Все, нет, только не это.
0: 6 плюс 2 умножить на 3.
1: Мне нельзя, ты не должен использовать мой трюк против меня. Я первая. Так.
0: Какое действие делать?
1: Давай сейчас сразу же, то, что на поверхности. Все такие, а, это ТикТок. ТикТок и Инстаграм, все, тупеют.
0: От этого тупеют люди?
1: Ну, типа сразу, да.
0: Не знаю.
1: Ну, так все говорят вообще. Все прям говорят, что от скролье все тупеют. Этот вариант, я считаю...
0: Я прям умнею.
1: Ты умнеешь?
0: Я смотрю, прям умнею.
1: Да я посмотрю твои сохраненки.
0: Ага, у меня нолик.
1: Я серьезно?
0: Ну, я ТикТоком не пользуюсь, а Инстаграмом пользуюсь
1: нету,
0: очень сильно
1: посредственно. Это мне... А где ты тогда смотришь все эти дурацкие видео, которые ты мне рассказываешь?
0: Какие? Да, не, просто сейчас, подожди, я хочу... быть в контексте, и не понимаю, какие дурацкие видео.
1: Ну, вот всякие, там, ты сидишь вот так вот, листаешь.
0: А мне тоже,
1: мне тоже
0: скидывают.
1: Ну. И где тебе скидывают?
0: Ну, скину ссылочку, открываю и смотрю.
1: Ну, в ТикТоке или в Инстаграме?
0: Да, где угодно, да, открыто я могу, но я не листаю. Я не...
1: Да
0: не...
1: я вижу, как твой палец двигается, ты что думаешь?
0: Это
1: вот
0: книга.
1: Вот это вот. Да! Книга, она плавно двигается пальцем, а у тебя вот так, оп. Ты что, думаешь, я узнаю, я это все узнаю. Хорошо, так, давай, ну...
0: Что ты за моими пальцами следишь? Следи за своими.
1: А то.
0: Да.
1: Так, короче, это вариант на поверхности. Конечно, он, ну, многие скажут о том, что они используют Инстаграм для того, чтобы быть там в контексте, для того, чтобы подглядывать там какие-то идеи, смотреть, вдохновляться, да, ну, это все понятно. Но, наверное, сам факт того, что люди используют его все чаще и чаще, и сам этот процесс
0: есть такое, да.
1: Он,
0: тебе
1: конечно,
0: скинули одно, не, я, да. Ну, что я там уже скрою. Да, тебе скинули что-то одно, ты, блин, скроллинул туда-сюда, и у тебя понеслась уже.
1: Ты уже смотришь, как какой-то полчаса. Мужчина садится на какой-то непонятный огурец. Да, ну, короче, это все не нужно никому. Не нужно никому. Это совершенно... Это
0: садится
1: реально.
0: Или скроллить?
1: Ну, это... А потом такой, ну как, он же рассказывает, как лечиться надо. Это же рецепт.
0: Короче, не то, не другое. Понимаешь, я да? понял.
1: Ну, это все понятно. Но есть наверняка моменты, которые также делают... О, подожди.

0: Зи. Хорошо, давай, книги. Книги.
1: Но. Тупые книги тупят, наверное.
0: Вот, я и хотела сказать. Ну, я не буду оскорблять, наверное.
1: Тупые
0: как бы,
1: книги.
0: Ну, это уже такое, знаешь, как именно рисатель, ну, типа, там, ну, читает бесконечно Донцов. Да, ну, типа, я ничего не имею против, не знакомая с ее творчеством, это больше уже, как, знаешь, как мем, типа. Но имеется в виду, что есть, я вспомнила, вот, ну, у меня подруга все время читала книги. А потом, когда она мне начала это зачитывать, там просто, я говорю, так это же не книга, это же какой-то просто фильм для взрослых, но просто...
1: Ну, почитай
0: просто
1: этот...
0: Просто в переплете, понимаешь?
1: Ты почитай, как его там называется, господи, про...
0: Там ужас
1: 50
0: какой-то.
1: Оттенков серого.
0: Но это мы все читали.
1: Ну, там еще похлеще в фильме.
0: Да, это понятно.
1: А вы все читали, да?
0: Да, слушай.
1: Я просто не в курсе. Мне сказали, что там вот есть такие сюжетные повороты. Ну, нормально. Ладно, хорошо, давайте. Вещи, которые делают людей тупыми...
0: Или,
1: короче, вещи, которые...
0: Мне эту книгу 50 оттенков серого.
1: Да.
0: Подарил папа. И, короче, он говорит, я не знаю, что это за книга. Он говорит, но все читают, сказали купить. Я говорю, папочка, я говорю, хорошо, что ты не знаешь.
1: 22-5 лет.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: нам пишут, и мы говорим сегодня, чего, ну, на твой взгляд, чего, может быть, ну, лично ты тупеешь, или люди тупеют, ну, вообще, как бы.
1: Нет, мы никогда не говорим
0: почему?
1: Про себя.
0: Я могу сказать про себя.
1: Умная.
0: Я могу рассказать, чего. Мне кажется, что я тупею.
1: Давай.
0: А я в тренажерном зале тупею, мне кажется. Вот когда ты простигаешь железо бездумно такой, думаешь, блин,
1: так ты что-то... Ты не бездумно, ты смотри.
0: Особенно... Вообще, кстати, любой спорт немножечко подтупливает, потому что когда, ну, начинается... У тебя как бы организм перераспределяет ресурсы на выживание, потому что ты сейчас занимаешься спортом,
1: да.
0: Тебе тяжело и трудно. Организм отключает, ну, как бы перенаправляет энергию, чтобы сохранять, ну, типа, чтобы ты...
1: Так же происходит в тот момент, когда ты ешь. Да.
0: Нет.
1: Организм все силы отправляет на переработку еды.
0: А это поэтому мы после, спать пост на, после...
1: И тупеем.
0: Сытного обеда по закону Архимеда. Ладно.
1: Спорт. Ну, слушай, спорт, ну, не знаю. Там же очень у многих все-таки есть определенная стратегия.
0: Ну,
1: как и что
0: окей,
1: делать, например?
0: А почему она забывается в нужные и необходимые моменты? Почему в моменте?
1: Мозг как раз-таки... Ну, я не знаю. Ну, хорошо, ты считаешь, что от спорта люди тупеют. Окей.
0: Ну,
1: там
0: если...
1: вариант. Давайте накидаем, Андрюшка,
0: на скажем так, не то, что ты тупеешь, а прям, ну, тебя подтупливает вот в какие-то моменты. Это не факт, что ты становишься
1: это
0: глупее
1: разное.
0: После этого.
1: Вот смотри, я считаю, что люди тупеют от сплетен. Вот есть люди, которые прям вот крутятся вокруг этих сплетен, крутятся, ты уже думаешь, да ты вообще уже тупой. Ты займись своей жизнью, иди поработай.
0: А ты, ну, типа,
1: считаешь...
0: Ты считаешь необходимым слушать сплетни вообще в целом?
1: Так нет, в том-то и дело.
0: Ну, ясно.
1: В том-то и дело, что ты как бы со стороны уже смотришь. Потому что уже хватит уже сплетничать.
0: Как насчет истории от наших радиослушателей почитать?
1: О,
0: как?
1: Давай.
0: Доброе утро, любимое радио. Как ни странно, на мой взгляд, люди могут тупить на работе. Работа...
1: Особенно если они что, радиоведущие?
0: 100%, Наташка, ну посмотри на себя. Так, работа на конвейере однозначно не дает развития. И только ленивый не хочет ничего менять. Хотя любую работу можно делать, использовать для себя, слушая аудиокниги в тот момент, когда ты делаешь однообразную работу. Окей,
1: да.
0: Спасибо за сообщение. Это, ну, типа, мне не имеет места быть. Но я недавно наткнулся на такое статью, видео. Ну, там, короче, было все вместе.
1: Reels, давай честно.
0: Ну, нет, там было фрагмент видео, да, и статья текстом. Как это определить? Что это? Статья, но с кусочком видео.
1: Рассказывай, да.
0: Короче, в котором роботу... поручили самостоятельно работать 24 часа на заводе. Его задача входила, сейчас я скажу, что там детали, это автозавод был, да, какой-то, детали нужно было положить в нужном положении, чтобы его конвейеру было удобнее взять и установить на машину. Ну, там что-то в этом роде. Короче, робот делал абсолютно бестолковую, однообразную и очень скучную работу. Это нужно было просто правильно и в нужном порядке, и в нужном место положить детали. Ну, там...

0: есть нюансы, но тем не менее, то есть работа плюс-минус примерно такая. И о, какое было мое удивление, что он справился с ней на 90,3%. То есть где-то 10% он все-таки протупил
1: даже
0: с этой задачей.
1: Робот.
0: Даже робот, у которого, извините, пожалуйста, искусственный интеллект, на секундочку, с разными камерами, сервоприводами и прочими штуками. Ну, гуманоидный робот, это вот прям такой человек потом находил, все руками брал, клал, и все. И ничего-то у него-то не получилось даже. А вы говорите, да, искусственный интеллект не справляется, а человеческий интеллект все правильно бы сделал, разложил. Ну вот. И что-то там кого-то бьет. Но творческий подход,
1: ладно,
0: согласен,
1: ладно,
0: должен присутствовать.
1: Да.
0: 25037, WhatsApp, от чего, на твой взгляд, ну, можно...
1: Люди тупеют. Ну, все, да, ну, честно.

0: хватит, все, хватит, спасибо. Хватит. Давайте немножко
1: хорошо,
0: следить
1: что
0: за своим огородиком.
1: Не обсуждают политику.
0: Хотя бы с этим справимся. А вот, пожалуйста, доброе утро, пишет наша радиослушательница, чье имя я не буду указывать, потому что она пишет, я считаю, что люди дуреют. Она заменила, как красиво, слово тупеет на дуреют. Что люди дуреют от безнаказанности и незнания базовых хотя бы норм поведения работы в сфере обслуживания. Знаешь, ой, я тоже в свое время работала, и да что тут уже говорить, ну всякие тоже клиенты бывают, и кому-то проводишь и праздники, и корпоративы, и мероприятия, и часто как раз-таки это бывают люди с большими средствами.
1: Так.
0: А когда мы работали в ресторанах,
1: да,
0: и были вот как раз-таки там официантками, ой, что там только мы не видели, честно говоря. И от большого количества денег, наверное, было ощущение, что люди действительно... Ну вот здесь подходит слово, наверное, дуреют. Они, наверное, не тупеют, они дуреют. Особенно,
1: ну, потому
0: если
1: что
0: это
1: если
0: деньги шальные.
1: Скажешь, если скажешь, что они тупеют, то когда, ну,
0: то
1: будет выглядеть как
0: чилы,
1: будто бы...
0: А это обидно.
1: Официантка обвиняет миллионера в том, что он туповат. Но да, это странно как будто звучит.
0: Ну, а подожди, а у тебя не было... Ты же тоже работал в клубах, ты же прекрасно понимаешь, о ком идет речь. Конкретные люди есть.
1: Давай их перечислим.
0: Давай перечислим, да. Ну нет, которые... Действительно, их поведение просто, ну, отвратительно.
1: Слушай, ну я всегда считал, что вот это люди с отвратительным поведением, но с большими деньгами, это вот те люди, которые...
0: Это дети богатых людей, как
1: возможно,
0: правило.
1: Либо с помощью вот какой-то наглости, нахрапа такого, знаешь, не бескомпромиссности, каким-то образом вот им удалось в определенных сферах добиться определенных успехов, но я всегда представляю, что они шли по головам, там, предали всех и все, ну вот типа такого,
0: ну,
1: наверное,
0: не надо так представлять, потому что, я говорю, чаще всего это именно дети богатых родителей. Мы же знаем, в тех же клубах, в которых мы работали, они вели себя настолько отвратительно, что они потом ходили с охраной.
1: Да не все.
0: Ну, я говорю про конкретку, конечно, не все, нет. Есть очень много богатых, успешных людей, которые себя потрясающе ведут, являются умными, классными, вообще никаких, ни про какие разговоры тут. Но, к сожалению, есть те, кто не проходит это испытание. Но... Они вели себя настолько, вот именно отвратительно, вот по-мерзки. И поэтому они ходили
1: хорошо
0: с охранниками.
1: Хорошо, допустим, давай. Как и каким образом мы от нашего интерактива перешли к обсуждению отвратительно богатых людей?
0: Ну, потому что они говорят, что часто безнаказанность, люди от безнаказанности тупеют и дуреют.
1: Да.
0: Об этом тебе и сказали. Большие деньги – тоже вариант.
1: Ну, не соглашусь, что от больших денег люди тупеют. Да, они немножечко, наверное, сходят с ума по какой-то причине.
0: Ну, хорошо, да. Ну, но... и ведут себя, как будто бы они тупеют.
1: Ну, допустим, ладно, пускай. Притянули за уши, да, нос подходит. 2-5-0-3-7, WhatsApp. Да, твоих историй.
0: А где история? Почему сразу же не пролетела история вот эта вот? От искусственного интеллекта! От GPT-шек ваших всех!
1: А ваших всех, да. Все, за всем уже считать, разучились. Пиши на WhatsApp 2-5-0-3-7.

0: называется «Бриллиант». Кто еще не слышал, проверяйте через 2.5 минуты.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Вау, ничего себе предложение! Кухонный комбайн Столар 49,99. Ручной пылесос Xiaomi G30 Max 289 евро. Стиральная машина Garinie на 6 килограммов всего 269 евро. Casin Ukai. Предложение действует до 4 августа в магазинах Casin Ukai и для участников SmartNet в интернет-магазине.
3: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Кисломолочные продукты Лакто, разные виды, 89 центов. И гречка, 85 центов. Зем-Зем цены в Мего.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитиска с дарбибус вейцаем.
5: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Черника, упаковка 400 грамм, 3,49. Филе лосося 1 килограмм, 10,99. И картофельные чипсы 120 грамм, евро 59. Lidl. Стоит того.
6: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Встречаем выходные в Мего. До 3 августа особые цены с Мего Драукс. Копченая колбаса с пармезаном 2,99 и бумажные полотенца Велур евро 99. Мего Драукс для друзей дружеские цены.

0: Yes.
1: Ага, люди, мы сейчас говорим про людей.
2: Ну, все, давай.
1: Да, про людей. Короче, причина, почему мы считаем и часто говорим, а да, они вообще тупые уже, отупели совсем. Из-за чего? Что происходит? Что делает?
2: Ты
1: что...
2: в прошлом выходе накинулась на всех, да, кто пользуется чат-GPT и прочими.
1: Да.
2: Прочими искусственными интеллектными штуками всякими разными.
1: Да.
2: Но это, а почему ты считаешь, что...
1: Слушай, а мне иногда так кажется, короче, да, вот сейчас уже в диалоге, в диалог так вот ты ведешь с человеком, и он 800 тысяч раз во время этого диалога обращается к чатику. Я такой думаю, что ты уже все?
2: Я не встречался. Но я знаю, что, как будто у меня есть некоторое такое, знаешь, внутреннее чувство, когда я читаю какой-то текст, и я понимаю, ну, смотрю, красиво, хорошо, слишком хорошо написанный красивый текст. А, и в какой-то момент, ну, как бы я, знаешь, такой думаешь, какой красивый текст написал. А, ну, это же не он написал, это же за него GPT-шка написала. И такое, знаешь, думаешь...
1: Разочарование?
2: Нет, наоборот, такое, знаешь, удовлетворение, потому что ты раскрыл это дело. Ты определил. Ты распознал здесь искусственный интеллект.
1: Да, вы меня так просто не возьмете.
2: Но, а ты знаешь признаки, да, самые маркеры явные?
1: Например?
2: Ну, длинные тире. Ну, люди не ставят длинные тире.
1: Ага.
2: Посмотри текст, который пишет чат-GPT. Ребят, да, кстати, если кто-то хочет писать текст с помощью, ну, ИИшки, да, и не хочет палиться, сразу просто заменяйте длинные тире на обычные минусы.
1: Ага.
2: Потому что люди всегда пишут минусы. Его проще поставить на клавиатуре. Ты никогда не пойдешь залезать в другую раскладку и ставить длинные нормальные.
1: Понятно, конечно,
2: тире.
1: Да, нам это лень.
2: Конечно.
1: А, хорошо.
2: И плюс очень много смайликов там разнообразных.
1: Слишком
2: тоже.
1: Там много.
2: Ну, типа, да, да, как-то. Тоже сразу же показывают. Обычно люди одни и те же используют. А зумеры вообще используют вообще смайлики, никак не относящиеся. Например, череп и кости означает, по-моему, что типа очень сильно смеется.
1: Не-не, у них там свои правила, это все верно. Про них мы отдельно будем говорить. Ну, слушайте, все предыдущие, как-то, все последующие поколения, по нашему мнению, всегда, типа, там, все делают не так в своей жизни. Нас осуждали, мы сейчас пришло наше время. Вот наш слушатель написал «Ток-ток».
2: Тик-ток он написал.
1: Ну, это мы потом исправим.
2: А.
1: А? И все уже. Из-за того, что тик-тока уже и ничего нет. Ну, все нормально. Тик-ток так тик-ток. Это мы тоже обсудили. Конечно, конечно. Но наша радиослушательница написала такую актуалочку. Она говорит, из-за декрета я в декрете второй год. Мне кажется, я совсем отупела. Я хочу тебе сказать, моя дорогая, не переживай. Это такой период. Мы все в этот момент думаем, что мы тупеем. Потому что у нас там список из заданий? Вот это покормил, не покормил, спит, зубы, ну, то есть те...

0: ограничены. Но это потрясающее время, когда ты можешь посвятить время только своему ребеночку. Потом будешь, как я, думать о том, как же классно было.
1: То есть не тупеешь?
0: Да не тупеешь, нет, это просто такой период.
1: Ладно.
0: Все будет хорошо.

0: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах. Андрей Фан. Наташа Горбачева.
1: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Ну что, июль ну прохрюкали, что? Август не подведи.
4: А если мы то прохрюкали, то это что мы должны сделать?
3: Ну, что хочешь, то и делай, честно говоря. Что хочешь, то и делай.
4: Тут а уже, почему так интересно говорят? Вот не прохрюкай. А какие еще вот... есть еще другое деле, слово неприличное, да, но никак по-другому. Не связано с животными.
3: Я просто заменил для эфира, понимаешь, сама. Так что ты можешь делать абсолютно как угодно.
4: Тогда я тебе могу сказать, что я все это именно и сделала. Уже все сделано. Галочка стоит зелененькая такая. Yes.
3: Зелененькая. Не красненькая и не в форме купальника. И даже без купальника.
4: Да какой купальник?
3: Ну вот видишь.
4: Я тебе скажу так. Я в июле, в середине июля, подумала. Лето такое... хорошее,
3: что то, что опять я... заменила, да?
4: Да, то, что но я букву, вот этот челлендж с тобой вместе прошла, уже не имеет никакого смысла.
3: Ага.
4: Где я разденусь? Нигде уже. Опять есть рифма.
3: Как-то грустно.
4: Да. И поэтому что? Я начала просто жрать.
3: Прозвучало?
4: Всяко вкусно. Пожалуйста. И спорта у меня нету уже вторую неделю. Пожалуйста. И мне не стыдно.
3: Чего еще у тебя там нету вторую неделю? Ты давай сейчас все рассказывать будешь, а мы будем сейчас оценивать.
4: А что, тебе жалко, что ли?
3: Мне?
4: Да. Что мне спорт?
3: Мне жалко лишь только эфирного времени и у ушей наших радиослушателей.
4: Потому что что? Мы хотели, чтобы эфиры были полезными, а они превратились во что?
3: В твои жалобы?
4: Да.
3: В классную музыку?
4: Да!
3: Давай!
4: Ура! Экстабейс с нами!
3: Экстабейс, Банза, классный трек, it's a fine day. Прекрасный день, пускай такой он и будет у всех и у каждого. Тебе.

0: Так, сегодня интерактив, в котором мы спросили наших радиослушателей, от чего, как там звучало, от чего люди тупеют?
1: Ну, да.
0: Может быть, ты тупеешь, может, люди тупеют, может быть, все вместе. А я вот подумал, что насчет, подожди, как у нас это есть?
2: Надеюсь, что очень быстро закончится ремонт.
0: От ремонта можно отупить?
1: От ремонта можно. Первое, развестись. Да. Я думаю, что мы отдельно, конечно, сделаем интерактив на эту тему, да, понятно.
0: Так, я фиксирую, 27 числа ты так это произнесла. Да. Я пока что...
1: Так это было 4 дня назад.
0: 4 дня? Ты надеешься, уже 4 дня ты надеешься, что очень быстро закончится ремонт. Да. Я уверен тебе, что через еще 14 дней это сообщение будет актуально.
1: Не-не-не, да я тебе скажу так, все, через к концу августа дней. Он закончится, потому что все запланировано, потому что на этом деньги закончатся.
0: Надо новую запись было сделать.
1: Да.
0: Ладно, поговорим в сентябре.
1: А у меня нет вариантов. Мне нужно съезжать.
0: Поговорим в сентябре.
1: Да?
0: Да. Ну, есть сообщение. Угу. Если делать фотографии на закате со спины, то никто не увидит, что ты толстая.
1: Что ты тупой? Извини, ой. Так, все.
0: И тебе присылают фотографию человека. Закат со спины.
1: А это не со спины, это передом. И тут женщина такая красивая и худая, и стройная. Вы что? Вот это... Но я скажу так, это да. Это,
0: вот кстати, тупой, не тупой, не определить.
1: А это отдельный вид искусства, когда фоткаться ты толстый, так, что... но фоткаться так, что ты не толстый. Я в этом специалист. Реально, смотри. Короче,
0: ты фоткаешься везде толстая.
1: Нет. Я, смотри, у меня, короче, вот толстеет все, кроме ног.
0: Да.
1: Поэтому я всегда фоткаюсь так, чтобы было максимально видно ноги,
0: да.
1: Минимально все остальное. Ага. А как ты, Андрюшка, пытаешься сделать вид, что ты не толстый?
0: Я зачем мне делать вид, что я не толстый? Ну, объективно.
1: Просто ты не понимаешь, тебе нужны шорты покороче.
0: И что?
1: И все будет супер.
0: А, тогда будут видны мои накачанные ноги?
1: Да, и худые.
0: Да не худые у меня.
1: Они у тебя худые, нет. Нормально, ноги худые.
0: Ты знаешь, что у меня самая большая сложность, когда вот мода на джинсы поменялась, раньше были вот такие вот широкие трубы. Все,
1: ой,
0: да.
1: Господи, слава богу, закончилось, если что, мальчики, имейте в виду, облегающие джинсы не в моде.
0: Ну вот...
1: Вот ни в коем случае, вот это когда попка облегает, потом все переходит в облегающие... Житы по коленочке и до конца, до голени идет облегающая штанина. Нет, мальчики, не носите это.
0: Ну вот я о чем и говорю. Пока были модные вот все эти широкие, да, все было норм. И потом вдруг они, значит, резко вышли из моды, стали везде джинсы стали такие, как бы, ну, нормальные, да? А на мне они всегда облегающими становятся, потому что, вот уж извините, мои ноги, к сожалению, далеки от идеала. Да. Я не буду сам на тебя наговаривать, но ты можешь сказать,
1: нет,
0: слову, что они
1: толстые. Не-не-не.
0: Все ты?
1: В порядке. Все, нет, ты что? Количество, у нас же должно быть какое-то
0: переходит
1: количество.
0: Переходит в качество?
1: Да.
0: Ну, это другие процессы, о которых мы тоже когда-нибудь поговорим. 25037, WhatsApp, от чего люди тупеют, напиши на WhatsApp свою версию, как ты думаешь, как тебе?

0: понял. Radio. Ой, подождите. We love так, теперь моя речь.
1: Я понял.
0: Да. Давай. Я понял.
1: Давай.
0: Так, обрати внимание, нам написал Святослав.
1: Да.
0: Но с другого номера.
1: Святослава ему... заблокировал кто-то наконец.
0: Нет. Ему, ну, удалось себя оцифровать, походу. И он теперь пишет с другого номера, с его цифрового, цифровой копии.
1: Ага.
0: Точно, 100%? Да. Святослав, признавайся, ты искусственный интеллект или что? Почему другой номер? Так, тупеют. Люди тупеют.
1: Ну, конечно,
0: это пишет наш другой слушатель. А вот пишет, что он тупеют от тренда худеть. Всегда странно слышать от людей весом 50-40 кг, что они толстые. Особенно девушки. Загуглите, как выглядит толстый человек. Успокойтесь. Это просто наболевшим. Племянница 20 лет, 40 кг. И всегда говорит, что она толстая. А тут еще и вы.
1: Ну ладно, но не переживайте. Должна все-таки... Тут есть такой момент, что это будьте внимательны, когда это с молодежью происходит.
0: Если племянница 4 года, и она 40 килограмм весит, то, наверное...
1: Тогда есть нюансы. Нет, но если она постарше, расстройство пищевого поведения может произойти. У молодежи сейчас это очень популярно.
0: Это психологическая проблема.
1: Да, поэтому не нужно прям так, знаете, прям рукой на это дело все так сказать. А, это все глупости, шуточки и так далее. Если что, обратите внимание, в этом может быть некоторые нюансы. Лучше пообщайтесь. Да, пообщайтесь, потому что я говорю, расстройство пищевого поведения, оно очень незаметно начинается, а потом с ним бороться достаточно сложно. Так что вот.
0: Так что вот?
1: Да, так что вот.
0: Доброе утро, Эндрю и Наташик.
1: Ого.
0: Люди тупеют от стрессов и нехватки внимания. Мое мнение такого. Вот написала наша слушательница. Стресс, нехватка внимания, и люди сразу как начинают. 3+2, не знаю. Вот так, наверное.
1: Подожди, интересно, нехватка внимания. Может быть, за счет того, что у людей нехватка внимания, имеется в виду, что они хотят привлечь это внимание и привлекают совершенно тупыми способами. Вот такая взаимосвязь. Если так, то, наверное, я соглашусь, потому что это как раз-таки к различным инстаграм-трендам относится. Понимаешь, когда начинают повторять одно и то же. Ну, вот как мы это делаем в нашем инстаграм.
0: Слушай,
1: вот,
0: но знаешь, я сейчас, говорят, тоже думал об этом. С одной стороны, ты смотришь «Испанский стыд», правильно?
1: Да.
0: А с другой стороны,
1: тебе говорят, что это твоя работа, надо так делать.
0: Да. А с другой стороны, а что такое вообще стыд? Ну, типа, это же... Да?
1: Андрей, ты сейчас?
0: Да.
1: Ты серьезно? Ты к этому?
0: Да.
1: Ну, хорошо, давай.
0: Что есть стыд? Стыд — это то, как ты думаешь, что подумают о тебе люди. По сути, да, тебе стыдно, а людям, может быть, даже дико пофигу.
1: Ну, как в большинстве случаев.
0: А тебе, ты испытываешь какое-то ощущение странное.
1: Да.
0: Другое дело, конечно, испанский стыд, когда ты думаешь, что тебе стыдно за других людей. Но, опять же, это твое... Такое, если им за себя, за свои действия не стыдно, то, ну, типа,
1: а
0: какая
1: разница?
0: Ребенок? Почему тебе... Ну, нет, это другое. Ребенок, тебе уже стыдно за ребенка.
1: Да, ну, за своего.
0: Ну,
1: правильно?
0: Да,
1: это
0: да.
1: Но
0: это как будто бы за себя тоже, за себя.
1: Угу.
0: Потому что ты позоришь мать, ты позоришь отца, это из фразы, известной нам всем. Так вот, короче, что значит, что есть стыд? Ты можешь, ведь когда тебе общество что-то навязывает, что вот это

0: делать стыдно. И такой, блин, ну да, все, мне стыдно. Угу. Но я был, вот недавно я тебе рассказывал, да, в Бельгии, где людям не стыдно справлять, простите, пожалуйста, на улице вот так вот в одно такое большое корыто на фестивале музыки.
1: Да.
0: Очень классным, модным и прикольным. И даже есть видосы, потом в интернете случайно нашел.
1: Который ты сам выкладывал.
0: Да-да-да.
1: Случайно
0: нашел.
1: Латвийский радиоведущий снимает непонятных мужиков, которые делают это посередине фестиваля.
0: Посередине фестиваля стоит ванночка, когда специальный писсуар, называем такой общественный, большой. Люди просто идут мимо, все ходят. Я говорю, ну для меня это что-то не очень, как бы. Мне типа стыдно. А думаешь, ну а им-то нет, ну типа и нормально все. И всем пофиг, да и мне пофиг, что они там справляются. Короче, ребят, не знаю, тут как у меня такое странное ощущение. Тупо ли это? Ну, наверное, да, потому что ты ничего своего придумать не можешь, с одной стороны, когда ты переснимаешь какие-то тренды и далее. Но с другой стороны, ну а что? Любые способы хороши, если ты хочешь...
1: Андрей, ну ты очень хорошую тему поднял по поводу того, что такое вообще стыд.
0: Да? Да? Тебе нравится?
1: Да.
0: Мы когда-нибудь посвятим этому целое утро нашего интерактива?
1: Слушай, может быть, Рузан?

0: хит этого лета. Через 3 минуты на Топрадио.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl. Стоит того.
2: Вау, ничего себе предложение! Виниловое покрытие для пола 33 класс с подложкой 11,99 за квадратный метр. Унитаз с крышкой каскада 79 евро. Душевой комплект Домолетти всего 79 евро. Касинукай. Предложение действует до 4 августа в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 2 августа куриные спинки евро и 9 центов. И питьевые йогурты Actimel 12 штук.

0: 99. Mega. Просто, удобно, рядом.
1: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Piespienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafé Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 €. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kilograms 5,99 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
8: Убирай свой дом без труда и с радостью. В магазинах Lidl устройство для чистоты твоего дома с 30 июля. Робот-пылесос со станцией самоочистки 189 евро. Устройство для чистки обивки мебели 49 евро. И складная табуретка 5 евро. Lidl стоит того.

0: так, ну все, ситуация, когда люди тупеют, по твоему мнению, может быть, ты сам чувствуешь, что ты тупеешь при каких-то обстоятельствах. Например, наш слушатель пишет: «Доброе утро, люди тупеют, когда начинают копировать своих кумиров». Все люди разные. Нужно быть собой, любить себя.
1: Слушайте, ну кумиров это когда если мы говорим про кумиров, не знаю, про американских звезд, да, это одна история. А хуже, когда это происходит, когда ты видишь, что, не знаю, там, человек в кругу вашего общения начинает там другого человека копировать.
0: Ну, если он его кумир, то что теперь?
1: Ну, я понимаю, но вот это как-то всегда
0: странно. А что американские звезды, почему?
1: Ну, американские звезды, это звезды, это же там вообще...
0: Те, которые на
1: Аллее
0: Славы Голливуде, да?
1: Ну, конечно, что? Уж куда уж нам до них. Понимаешь?
0: Их можно копировать, да?
1: Их можно копировать. Ну, типа, если ты тянешься к лучшему. А если ты копируешь какого-нибудь... Хотя, не знаю, ну, непросто. Да, согласна, конечно, копировать. Но для того, чтобы дойти до вот этого... Короче, подождите, у меня есть сохраненная картинка по этому поводу. Так,
0: да, покажи ее нам все. Давай, друзья, посмотрим. Смотри, Наташка сейчас покажет нам картинку.
1: Я просто
0: вспомнила,
1: что она
0: прям... Ну, как хорошо, что ты сохранила картинку для эфира. Молодец. Да, ты подготовилась. Сейчас мы все посмотрим на твою картинку.
1: Где-то она была тут.
0: Супер. А там есть красный купальник?
1: Нет.
0: Это картинка какая-нибудь с магазина с ценником? И ты хочешь попросить у всех денег скинуться тебе?
1: Вот. Ребята, что? Напоминаю, что быть самим собой работает только тогда, когда ты офигенный, назовем это так. Вот,
0: понимаешь? Это, ты наверное, прочитала сейчас... нам картинку?
1: Да.
0: Сохранила. Я скриншот помню, взяла.
1: Да, я хотела ее опубликовать тут недавно. А она как раз получается в тему нашего интерактива, видишь, получилось. А, что, да, может быть, вот
0: получается,
1: не всегда.
0: Не зря сохранила.
1: Не у всех получается быть самим собой, если они не очень как бы классные, видишь, в этом смысле.
0: Да. А вот. Если ты берешь, например, какую-нибудь старую, ну, прикольную песню и копируешь ее, точнее, переделаешь ее на свой лад. Это считается?
1: Ну, то это получается.
0: Ну, например, так.
1: Ну, молодцы, класс.
0: Да.
1: Не тупые.
0: В нашем случае, в нашем интерактиве, по твоему мнению, что тебе, от чего тебе кажется, что люди тупеют? Напиши на WhatsApp.

0: представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде в эту пятницу, 31 июля, днем в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В центральных районах Восточным Видземе пройдут дожди. В Курзаме и Владгале сохранится погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27 градусов. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

вот смотри, по поводу декрета, да, и по поводу, ну, мы спросили сегодня в нашем интерактиве, при каких ситуациях, как тебе кажется, люди начинают тупить, и вот, к сожалению, в декрете, пишет наша слушательница, на время, уточняет она, на время, это временное явление, мы, мамы, начинаем очень сильно подтормаживать, радуемся синему трактору, подпеваем. Слушай, а что сразу вы не сказали? Мы можем

0: Ну, я же говорил, все, и молодое поколение триггернули, так сказать, синими тракторами и прочими.
1: И как раз, ты знаешь, Игорь, в тот момент, как только появилась вот эта вот информация, скажем так, по поводу синего трактора, сразу же они разблокировали вот эти все воспоминания периода декрета, и сейчас ты смеешься, как классно!
0: Ну, ты знаешь, я не знаю, ну, типа, я не могу оценить, потому что...
1: Ты не был в декрете?
0: Да, и у нас... Мы скипнули почему-то синего трактора, я не знаю, почему.
1: Не понравилось.
0: У нас там три кота какие-то были, еще что-то, но синий трактор нет. Поэтому, видишь, я... Да. Может быть, почаще надо, да.
1: Тебе просто нужно третьего ребенка завести.
0: Да.
1: И попробовать тогда уже
0: синий трактор. А разве актуально, ну, типа, уже в тренде? Нет, синий трактор будет. Потому что...
1: Всегда в тренде.
0: Всегда, да?
1: Да.
0: Рабочая схема.
1: Не зависит. Слушай, а кстати, вот
0: как
1: ты Спанч говоришь.
0: Боб?
1: Подожди, ну синий трактор, давай-ка посмотрим, а просмотры, чьи вообще считаются?
0: Что, чьих будете? Что
1: да,
0: за
1: да,
0: вопрос?
1: Да, синий трактор, количество просмотров.
0: Ну там, подожди, там их много всяких разных.
1: Ну, кто это как-то копирует и так далее, потому что это же вообще, ну да, там...
0: Там целую индустрию
1: там
0: построили.
1: Там 15 миллионов, да. А более 10 миллиардов просмотров всех видео примерно оценивается.
0: Так, и чтобы вы понимали, к этому мы пришли через наш интерактив, в котором мы спросили, чего люди тупеют.
1: Слушай, ну они тупеют, а тот, кто придумал такую тупую песню,
0: по-моему, так и богатеет.
1: Богатеет.
0: Ты знаешь, какой человек самый вообще просто необоснованно богатеет на Ютубе? И он ежемесячно получает там такую кругленькую сумму. Знаешь, кто?
1: Видео. Сейчас я знаю. Какое-нибудь там видео.
0: Это не угадайка. Я тебе могу рассказать просто. Ты скажешь, да, точно. Видео костра.
1: Да.
0: Ты просто на экранах люди ставят, ну, когда тебе нужен камин. Камин,
1: я не раз это ставила.
0: Да.
1: А в период рождественского вот этого
0: зимних
1: месяцев,
0: у них очень хорошие подарки к Новому году. И к Рождеству, наверное, скорее
1: всего. Просто человек вовремя залил классное видео.
0: Классное видео костра, да, постоянно.
1: Которое длится более, там, не знаю, 4 часов а-ля.
0: Там, да. Ты просто включаешь на фоне, у тебя всегда такой уютный камин, как будто дома вместо телевизора сразу же появляется.
1: Что?
0: Ну, там видео камина. То есть у тебя вместо телевизора камин сразу как будто. И как будто даже теплее от него становится.
1: Да. Так и есть, и это вроде как работает.
0: И это не то, что работает. Это просто не бешеное количество просмотров до сих пор. И он до сих пор на этом зарабатывает. Так что ж. А я также знаю людей, которые вовремя не монетизировали как такое видео, ну, подобное.
1: Да.
0: Подобного характера.
1: Это ты, например.
0: Нет, я знал, даже модные популярные группы знал, которые не включили монетизацию, уже постфактум ее включить не могут. И...
1: Пролетели, да?
0: На миллионные видео ничего не зарабатывают. Такое тоже бывает.
1: Кошмар какой. Вот это локти кусают.
0: Вот это локти.
1: Ну ладно.
0: Друзья, мы, чтобы не кусать локти, сразу же все монетизируем. Например, мы монетизируем сначала Мадонну.
1: Да.
0: С таким дорогом.
1: Надо и без нас справиться.
0: Это да.
1: Почему-то у меня есть такое ощущение. Ну, Андрюшка, с твоей помощью, конечно, дела ее пойдут в гору.
0: 100%.
1: Молодец.
0: Да, этот трек мы услышим через 3 минуты.
1: Танцуем?
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkšanā.

0: і флеш. Relife Fest. 8 августа в Риге. Білети на www.ticketshop.lv. Relife Fest.
1: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Черника, упаковка 400 грамм, 3,49. Филе лосося 1 килограмм, 10,99.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде в эту пятницу, 31 июля. Днем в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В центральных районах Восточным Видземе пройдут дожди. В Курзаме и Владгале сохранится погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27 градусов. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

чая. Я знаю, что многие ждут пятницу как какой-то праздник. Так вот она, я вас поздравляю. Еще и такая прекрасная, солнечная, теплая. Утро пока что, ну, очень даже комфортно, хорошо. Жаришка ожидается, ожидается. Будем сегодня наслаждаться. Все, можно не считать уже, когда там, сколько там до выходных. Вот они уже, близенько.

0: десятки наши на топ-радио. Это Sony Federa. 14 место услышим скоро. Ну, а также один из последних треков Loud Luxury. One Call Away. Скоро.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее?
3: Свежее.
2: И местное?
3: Верно.
2: Без добавок?
3: Без добавок.
2: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов, 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
4: ТВ-6 Jolūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas zemnieku A kategorija. Iepakojumā 10 vienības. 1 eiro 65 centi. Cūgaļas šķiņķis bez kaula un ādas. 2 eiro 59 centi kilogramā. Laša fileja ar ādu 10 eiro 99 centi kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Lidl предлагает Эридо.

0: Нос. Неделя греческой кухни. Средиземноморский бриз возвращается. С 30 июля оливковое масло Каламата высшего качества пол-литра 8,99. Сыр фета 400 грамм 5,49. И сыр фета в панировке 350 грамм 3,49. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале

Я думаю, вы слышали это. Вы когда знаете, как делают обычно большие исполнители? Фло Райда большой, узнаваемый, известный исполнитель. Кстати, у него там было гигантское количество людей. Крутая, кстати, очень сильно сцена вот в Казахстане. И обычно как они делают? Если известный трек, они там поют-поют и такие хопс, и микрофон типа зрителям. Типа, теперь вы. И вот что произошло с Фло Райда. Концерт. Слушаем. То есть в этот момент он дает микрофон. Никто не знает слов. Давайте послушайте еще раз, пожалуйста. Я просто... Это фиаско. Тишина. Я бы подпевала, конечно, тут. Ай, ну это просто... Ой, я не могу. Я так смеялась по поводу этого видео. Ну как можно не знать такой трек? Ладно, видимо, он не тот трек выбрал. Надо было, наверное, вот это...

Скажите, чем вы руководствуетесь, когда выбираете фильм на вечер? Что для вас самое главное? Это, возможно, отзывы, возможно, это жанр, вы какой-то конкретный любите, возможно, это сюжет. Если это старое кино, которое вы уже видели, возможно, вы выбираете его просто из-за какого-то одного момента, от которого у вас, возможно, мурашки. Или это актерский состав. И только так. Если там кто-то неизвестный, но рейтинг хороший, не-не-не, я не буду смотреть на этих ноунеймов, так сказать. Кстати, если говорить о кино, сегодня день рождения у Уэсли Снайпса. Если вы вдруг забыли, кто это такой, это тот самый Блейд. Именно... наверное, этот фильм его сделал известным на весь мир. И вообще говорят, что именно про Блейда. Во многом после именно успеха этого фильма студии начали гораздо смелее вкладываться в экранизации комиксов. И это перестало быть каким-то развлечением для подростков, а теперь это можно называть серьезным кино.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде. Сегодня в Латвии переменная облачность. В центральных районах и восточном Видземе возможны дожди. В Курземе и Латгале без осадков. Температура воздуха сегодня от плюс 25 до 30 градусов. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

еще целый день. Еще столько можно успеть. Пока что можно не торопиться даже. Особенно если ты на работе. Чушь, там пятница. Я правда заметила даже на дороге, когда вот едешь утром на работу. В понедельник просто мясо, а в пятницу никто никуда не торопится, машин мало, все на чиле. И этот трек тоже очень соответствует этому вайбу.

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатва 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Мне просто пришло в голову мысль, мы с вами обсуждали то, как, по каким критериям вы выбираете фильм, и несколько у меня было ответов, вот... Только по отзывам и описаниям, да, например. Или вот только по обложке. Если картинка интересная, то потом сюжет, отзывы. Если там известные любимые актеры, то порядок актеров, сюжет, отзывы. Делаю всегда, делю все напополам. И мне стало интересно, вот эта вот тема такая есть, существует. Есть люди, которые... принципиально не смотрят то, что на данный момент является каким-то мейнстримом, да, в какое-то свое время это был, возможно, Гарри Поттер. Даже сейчас, кстати, до сих пор есть люди, которые я не буду это смотреть, это глупость какая-то, все смотрят, я не такой, да, как все, я там лучше где-то в чем-то. Это то же самое было с «Игрой престолов». Многие не смотрели «Игру престолов», потому что вот эта вот обсессия, бешенство остальных или их пугало, или они просто хотели сильно выделяться. Что еще? Даже те же самые друзья сериал попадают в эту категорию. Какие-нибудь, не знаю, «Звездные войны», возможно. Не так давно, если брать из последнего, это были очень странные дела. Тоже многие люди реагировали именно так. Это может быть фильм, сериал, а иногда даже актер. Это может быть отрицание какого-то актера, которого любят все. И... мне кажется, сюда смело можно отнести Ди Каприо, хотя он может отнести себя обратно. Но вот многие его воспринимают как «Ой, опять этот ваш Ди Каприо, надоел, что в нем такого?» Если честно, я признаю, что когда я училась в школе, у меня немного...

0: 100% поменяла. Но сейчас не об этом. Как называется это явление, которое вот принципиально не буду интересоваться, потому что все интересуются. Я не буду смотреть этот сериал, потому что все его смотрят. Я буду круче, я буду выделяться. Давайте об этом поговорим скоро.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 20. 20-е.

0: Узнаем себя, я думаю, даже если немножко, но все равно. Let me be in your arms услышим скоро, также там, где рассвет. А также легендарочка Love and Sexy Magic от Ciara и Justin Timberlake. Скоро.
1: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Veikalo Stop lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
2: Loterijas atļaujas numurs 90.

0: Солбе.
1: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Свиной и говяжий мясной фарш 1 килограмм от Forever's 3 евро и 75 центов. Растворимый кофе Якобс Кронунг 100 граммов 4 евро и 99 центов. Шоколадный батончик Сникерс Супер Плюс 1 112,5 граммов 1 евро и 89 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
2: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Встречаем выходные в Мего. До 3 августа особые цены с Мего Дрогс. Копченая колбаса с пармезаном 2,99 и бумажные полотенца Велур евро 99. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
4: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl стоит того.

Есть на сообщение парочку таких самых интересных. Я прочитаю по поводу того, почему люди иногда вот так себя ведут. Стараются выделиться или... Ну, давайте поговорим, давайте поговорим. Мы уже начали, это как называется, это явление. Сейчас мы с вами обсудим. Вот сообщение. Насчет, не смотрю на хайпленное. Не потому что круче или выделяюсь, а потому что часто в шоке от того, какому бреду поклоняются массы.

значит, это круто. А если я скажу, что это свое непопулярное мнение, меня захейтят. Подождите. Как вы можете быть в шоке от того, что люди смотрят массово, если вы, возможно, даже это не посмотрели? Я сейчас именно про это. Нет, если вы сели такие, ладно, ну, как бы, людям нравится, я дам шанс, посмотрю, попробую. Не зашло, окей, да, такое может быть. У меня тоже такое бывало, что я пыталась, правда, полюбить кое-какой сериал, но у меня просто не получилось. Ну, не зашло, это просто не мое. А вот если человек даже не дал шанса этому совершенно, нисколечко, и говорит, что это какой-то бред, что это все вообще неинтересно. Вот тут больше у меня вопросиков, конечно же, появляются. И давайте-ка разберем, как называется вот это явление, когда принципиально не буду интересоваться тем, чем интересуются все, не буду смотреть этот сериал, потому что его смотрят все, ну и так далее, да. В общем, есть такое слово, очень подходящий вариант, антиконформизм. Запомнили? Записали? Это сознательное стремление идти против большинства. Не делать что-то только потому, что это делают другие. Например, вот все смотрят сериал, значит, я принципиально не буду. Чтобы просто не быть как все. Вот есть такие люди, которые не хотят просто быть как все. Это называется антиконформизм. Есть еще другой пункт. Снобизм, желание отличаться, если мотив именно «я выше этого», потому что все это любят. Тут уже проявляется идея превосходства именно в снобизме. Если это нравится массам, значит, это слишком примитивно для меня. Да, тут, то есть тут есть разные моментики. Не всегда это что-то такое, что хочется быть лучше и круче. Есть еще такой эффект «я не такой, как все». Это такое бытовое описание. Человек строит часть своей идентичности вокруг отличия от окружающих. Хотя вот такой парадокс, что иногда такой человек думает, что он независимый, но его выбор все равно определяется толпой. Просто через отрицание, то есть в обратную сторону. Ты все равно от этого зависишь. Если все смотрят, он не смотрит. Получается, большинство все равно управляет его решением. Как интересно. Возможно, вы сейчас вспомните, что где-то в каких-то ситуациях вы так себя вели. Но, в принципе, это нормально. А если вы ведете себя так постоянно, есть вопросики к вашему снобизму или, возможно, к вашему вот этому вот слову антиконформизму. Кто вы? Или вы такой, я со всеми, все, давайте, погнали, тусовка, все так все, я с вами, классно.

0: последний день этого месяца. Вот так, быстро, легко. Хоп-хоп, два месяца, лето уже все.
1: Не вернуть.
0: Теперь один месяц остался и ждем следующего лета. Всем, кто любит холод, осень, для вас это хорошая новость, в принципе. Ну что ж, сегодня, 31 июля, день рождения у двух, ну, нельзя назвать людей, одного персонажа и у одного человека. Сегодня день рождения Гарри Поттера, самого известного волшебника в мире. У него сегодня праздник. Многие празднуют, многие отмечают какие-то тематические вечеринки и так далее, читают книги, пересматривают.

по книгам он родился 31 июля в 1980 году. И есть еще одна деталь, что Джоан Роулинг, ну вы же знаете, кто это, правильно? Я же не должна объяснять. Она подарила своему герою собственную дату рождения. Писательница тоже родилась 31 июля. И получается, уже много лет поклонники по всему миру поздравляют ее и отмечают такой, получается, двойной праздник. Что еще интересно? Интересно, что... А давайте потом, нет, потом об этом поговорим обязательно. Парочку композиций давайте. Там еще небольшая рекламная пауза. И потом мы с вами обсудим рейтинг самых известных персонажей мира. Как вы думаете, кто это? Только не гуглите, пожалуйста, так будет нечестно.

В Мего еще больше товаров по ценам ЗМЗМ. Больше выбора, больше выгодных покупок. Кисломолочные продукты Лакто, разные виды, 89 центов. И гречка.

0: і флеш. Релайф Фест. 8 августа в Рігі. Білети на www.ticketshow.lv. Релайф Фест.
1: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Черника, упаковка 400 грамм, 3,49. Филе лосося 1 килограмм, 10,99. И картофельные чипсы 120 грамм, евро 59. Lidl. Стоит того!
2: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.

раз я вам обещала этот рейтинг, я просила вас не гуглить, потому что, знаете, ну так сразу не приходит на ум первое место, кто же это может быть. Если вы этот факт слышали, кто самый известный персонаж в мире, я именно имею в виду, вот взяли вот картинку, да, и пошли показывать людям, кто это, сколько людей ответят и скажут вот имя этого персонажа, да, там это могут быть и взрослые, это могут быть пожилые, это могут быть дети. И вот кто тот самый, который прям, ну, максимально соберет правильных ответов. Некоторые слушали, ответили правильно, слушатели, а некоторые написали так, как думала я. Если честно, у меня были мысли по поводу Гарри Поттера, потому что я не знаю, я просто не представила того самого, которого на самом деле знают все. Меня когда спросили, думаю, ну Гарри Поттер, ну Супермен, ну эту букву «С» знают все вообще. Ну вообще все. Ну как с этим можно поспорить? И тут муж мне говорит, это... Правильно многие написали, это Микки Маус. И я такая, ну конечно же, Микки Маус — это тот персонаж, которого узнает любой возраст. Ему сколько лет? 1 000 000 примерно. В общем, такой рейтинг составил мне искусственный интеллект, но он такой, знаете, плавающий, не совсем точный, потому что по разным критериям можно оценить вот этого самого известного, узнаваемого персонажа. Да, конечно же, первое место во всяких разных рейтингах — это Микки Маус. Дальше там уже, ну, по-разному. Где-то второе место — Человек-паук, где-то все-таки Супермен. Гарри Поттер чаще всего на 3-4 месте. Там же где-то рядышком и Бэтмен. И очень сильно близко Марио. Кто помнит Марио? Но Пикачу — очень известный персонаж. Если его показать, то люди точно, скорее всего, большинство ответят и скажут его имя, этого желтого покемона. Hello Kitty. Извините, да, тоже. Винни-Пух, но именно, конечно же, ну, в разных частях мира он разный, но Винни-Пух тот, который не наш, так сказать, наверное, того точно многие узнают. Ну и такой очень... известный, но скорее не по картинке, а по описанию, это Шерлок Холмс. Очень недалеко от них всех. Дарт Вейдер, Губка Боб, Том и Джерри, Дональд Дак, Багз Банни, кстати, тоже есть в этом списке, Гомер Симпсон и Джеймс

0: точно, Микки Маус, так же, как и для меня, расскажите. А впереди погода. Погода.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Радио о погоде. Сегодня в Латвии переменная облачность. В центральных районах и восточном Видземе возможны дожди. В Курземе и Латгале без осадков. Температура воздуха сегодня от плюс 25 до 30 градусов. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

в вашем мире, в вашей внутренней вселенной самым главным и любимым персонажем были вы. Ну, в таком здоровом, хорошем смысле этих слов. Ну, а я для вас подготовила крутейший трек в завершении этого часа. И в завершении именно этого дневного эфира, полуутреннего. С 10 до 12 с вами была Рузанна. Пятница, друзья. Скоро можно будет расслабиться. Всем пока!

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Великая дань уважения бурной клубной ночной жизни 80-х годов Нью-Йорка. Именно там для Мадонны все началось. Это личное воспоминание о начале ее творческого пути и, можно сказать, даже гимна свободе самовыражения. Она там в этом треке вспоминает диджея, который ее когда-то заметил, когда Мадонна приходила еще непопулярной танцевать на дискотеку, и все, пошло-поехало. Трек назван в честь легендарного нью-йоркского ночного клуба.
1: За хитом.
2: Дневной эфир с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: Начинаем общаться, это хит за хитом, 31 число, июль. Не буду говорить, что последний

Отлично. И плюс ко всему рубрика не звучит в это время, как обычно. Практически в самом начале нового часа, хит за хитом, мы вспоминаем и слушаем песни, которые ни разу не звучали на топ-радио. Иногда это бывают даже неформатные варианты, но на самом-то деле сегодня такого, ну, по крайней мере, прямо сейчас не будет. Будет формат, но который мы пропустили в 2022 году. Мы встречаем Punctual, британский электронный дуэт. Они не стесняются делать различные коллаборации, но, как правило, пока это средний калибр артистов, не такие, как Армин Ван Бюрен или Дэвид Гетта и так далее. Однако их музыка регулярно попадает в плейлисты Spotify и звучит на европейских радиостанциях. В этом треке вокальную партию, которую мы послушаем, Do It All Again, исполнил британский певец и автор песен Джордан Шоу, чей эмоциональный голос уже вам знаком, и он знаком, по крайней мере, по этому треку. Вместе с Тиесто они с треком Hold Me в 25-м году стали вторыми за целый год в нашем топ-20. В годовом хит-параде они стали вторыми. В недельном чарте они 4 раза возглавляли топ, 5 раз были у подножья золотой ступеньки, 1 раз были третьи, в итоге проиграли только треку «Бам-бам» Миша Миллера, Алекс Велея. Вот этого музыканта мы сейчас услышим с, как я уже сказал, электронным дуэтом, и это мы сделаем сейчас впервые. Что касается трека, то в переводе «Do it all again» — «Сделать все снова» — это песня о моментах, которые настолько дорогие, что хочется пережить их еще и еще и еще раз.

Radio. The Party Station. Рейтинг самых популярных хитов ТОП Радио. Один за другим. Прямо сейчас. Место номер 4. 4.

0: У меня такое ощущение, что уже сколько, года два, наверное, наш чарт не проходит без присутствия Филатов и Карлса. Ну, если даже и бывало, то я такого не помню, чтобы неделька другая проходила без их участия, потому что если они вылетают, то приходят уже со следующим своим новым треком. А в этом году было даже так, что они в какой-то момент с тремя треками были в нашем топе.
1: Номер 4. Четвертое.
0: Сейчас одним на четвертом месте среди счастливых людей. Посмотрим, куда двинутся они сегодня. Вечером с 7 до 8 очередные музыкальные итоги. Голосовать еще пока можно, как в Telegram Top Radio только хорошие новости, так и на нашем сайте. Поспешите, последняя возможность. Сабрина Карпентер. Не будем ее забывать. Два года назад была на этом месте с

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: что, можно уже смело подводить итоги июлю месяцу, потому что он заканчивается именно сегодня, считанные часы остается проживать ему здесь с нами, и он будет горячий. Забавно, 31 на календаре, и сегодня 31 где-то будет температура воздуха. Забавно, если было бы так всегда у нас, представляете? Первое число, неважно какой месяц, 1 градус, второе число, второе. Не знаю, согласились бы вы на эту интригу, но как есть, так есть.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем во многих районах западной и центральной части страны, в том числе в столице, объявлено желтое предупреждение в связи с жарой. Ветер слабый или умеренный южный, в Курзаме он сменится на западный. Небо частично затянуто облаками, начиная с западных районов местами пройдут кратковременные дожди и, возможно, грозы. В отдельных местах они могут сопровождаться не только сильными ливнями, но также градом и шквалистым ветром. Наибольшая вероятность гроз ожидается во второй половине дня и вечером. Вечером в восточной части Курзаме, Земгале и Видземе, а поздним вечером и ночью в Латгале и восточной части Видземе. Температура воздуха днем по Земгале 30-33, Латгале 27-29, 22-29 в Курзаме. Что касается столицы, то в Риге воздух прогреется до 31 градуса, ветер умеренный, южный, небо частично затянуто облаками, к вечеру возрастет вероятность грозы, а ветер сменится на северо-западный.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: limonāde bez kaula šķēlēs Rimi 720 grami 4,39 €. Biezpienam Valniera noteiktiem veidiem 180 vai 185 grami atlaide līdz 40%. Rimi.
1: Встречаем выходные в Мега. До 3 августа особые цены с Мега Драукс. Копченая колбаса с пармезаном 2,99 и бумажные полотенца Велур €99. Мега Драукс для друзей дружеские цены.
2: Акцijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
3: No 28. jūlija Veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done. Iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2,19 €. Ietaupījums 30 €. Biskvīta patoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības. Jaunā cena 2,29 €. Ietaupījums 1 €. Maxima.
4: Крупнейший хип-хоп фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа. На сцене

0: і флеш. Relife Fest. 8 августа в Риге. Білети на www.ticketshop.lv. Relife Fest.
1: Утро начинается не с кофе, а с...
2: Знаем, очень сильно подтормажим.
3: Бывает.
2: Радуемся, да, синему трактору, подпеваем. А сейчас сразу вы не сказали. Мы можем тогда, ну, таким образом как-то вас, ну, типа...
3: Синий трактор! Кофе включай,
2: давай. А что, было у вас это все?
3: Конечно.
4: У него в принципе кто-то висит.
2: Порадуем людей в декрете.
3: Давай ручки вверх, малыш!
2: Все, детская аудитория наша. Все понятненько. Ну что, надо составить плейлист.
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
5: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Сосиски традиционные 2,99. Томатный соус Кок 1,25 €. Зем-Зем цены в Мего.
6: Izcēli lielo lomu savā LV. Līdz 4. augustam kilograms arbūza tikai 69 centi un 400 grāmi skābā krējuma smiltene 1,29 € kilograms. Jā, jā, kilograms cāļu stilbu meistara marinādē 2,79 € miltiem un pankūku miltu maisījumiem dobele 40% atlaide un 14 kapsulas veļas mazgāšanai veš vispār 3,69 € izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
7: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра €49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl стоит того.
8: Топ-радио. All-time favorite.

новости спорта. Формула-1 команде Ferrari пришлось изменить настройки болида Шарля Леклера после проблем с надежностью, которые возникли по ходу пятничных свободных заездов на Гран-при Венгрии, что состоялось в последние выходные этого месяца. Сейчас Формула-1 отдыхает, у них закрыты базы, все закрыто, и сотрудники и пилоты отдыхают. Изменения были внесены между пятницей и субботой, чтобы защитить от повторения неисправности. Предполагается, что именно из-за этих корректировок итальянская команда потеряла часть скорости, поскольку они негативно сказались на общей эффективности машины Леклера, по крайней мере. Феррари рассчитывали компенсировать этот недостаток за счет сильного третьего сектора. Ожидалось, что будет высокая деградация шин в гонке, однако износ шин оказался значительно ниже, чем прогнозировали, поэтому исход гонки определила чистая скорость машины. В результате команда, которая готовилась к совершенно иному сценарию, не смогла реализовать свой расчет. А вот вам и ответ, почему так много получают в Формуле-1 даже те, кто отвечает за тактику. Очень часто вообще хромает эта часть в Феррари.

2 часа новости спорта, футбола. Мадридский Реал приостановил переговоры о трансфере, что я рассказывал на этой неделе, с полузащитником Манчестер Сити Родри. Задержка связана в частности с трансфером другого форварда Яна Диаманда из Red Bull Leipzig. План Реала по приобретению испанца, однако, все-таки остается неизменным.

сезона в Англии появляются 10-матчевые баны за дискриминацию. Будут санкции за любые нарушения со стороны игроков, тренеров и других участников матча, то есть за то, что кто-то кого-то прямо или косвенно оскорбил. Этническое происхождение, последующим поводом цвет кожи, раса, национальность, религия или убеждение, пол, сексуальная ориентация или инвалидность, если на эту тему кто-то пошутит или кого-то обидит, получает 10-матчевый бан за дискриминацию, одним словом. Примечательно, что при наличии смягчающих факторов бан может быть сокращен, но должен составлять не меньше 6 игр. Ну а повторное нарушение будет караться строже предыдущего. В клубном музее Сантоса был установлен бюст нападающего Неймара, который является воспитанником и легендой этого клуба. Он сам присутствовал на этом.

0: Латвии. Час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

сегодня поклонники волшебного мира отмечают день рождения Гарри Поттера. Возможно, мои коллеги уже об этом сказали. Постараюсь быть банальным и тоже скажу об этом. Гарри и авторы, кстати, родились в один день, 31 числа этого месяца. Шрам-молния стал одним из самых узнаваемых символов поп-культуры, а серия переведена более чем на 80 языках. Книги породили фильмы, театральные постановки, тематические парки существуют тоже в мире. И огромные сообщества поклонников. Первую книгу о Гарри Поттере несколько издательств, кстати, отклонили, прежде чем она была опубликована. В итоге серия стала одной из самых продаваемых в истории литературы. Так что вот отличный пример. То есть если с первой попытки что-то не получается,

0: дать надо шанс еще раз свои идеи. А кто знает, может выстрелит.
1: Хит за хитом.
2: На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: За пультом.
1: Сергей Литвинов.
0: Ему шанс давать не надо. Он и так уже все всем доказал. Это Дэвид Гетта. Его легендарный «The World is Mine». Через три трека у нас рубрика «Не звучит», где прозвучит супертрек. Но он не звучит у нас постоянно на Топ-радио.

Джек Айго. Посмотрим, пройдет ли он сегодня у нас топ-20 с 7 до 8. Уже остается совсем немного подождать и узнаем не только ответ, получим ответ на этот вопрос. Рубрика не звучит, и у нас здесь появляются ребята, которые неоднократно в этой рубрике засветились, и на этот раз они засветиться хотят с треком «Wide Awake», что в переводе полностью «проснулся». Это песня о моменте внутреннего пробуждения, когда человек перестает жить какими-то иллюзиями, начинает видеть мир таким, какой он есть, и решается двигаться вперед. Это электронный проект Avalon Rockstone, который работает в жанрах Melodic House и Progressive Dance. Проект был быстро и очень достаточно тепло воспринят публикой и нашел свою, мне кажется, нишу.

0: tīklā. Atbalsta Star FM, Delfi, Jaunsalvē.
1: Убирай свой дом без труда и с радостью. В магазинах Lidl устройство для чистоты твоего дома с 30 июля. Робот-пылесос со станцией самоочистки 189 евро. Устройство для чистки обивки мебели 49 евро. И складная табуретка 5 евро. Lidl стоит того.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Черника, упаковка 400 грамм, 3,49. Филе лосося 1 килограмм, 10.

0: Bravo!
1: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Встречаем выходные в Мего. До 3 августа особые цены с Мего Драугс. Копченая колбаса с пармезаном 2,99 и бумажные полотенца Велур евро 99. Мего Драугс. Для друзей дружеские цены.
3: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop LV и www. Редифест LV.
4: Двадцатка самых популярных хитов топ-радио. Один за другим. Прямо сейчас. Седьмая

0: Оля. Ну, не скажи, я говорю, я тебя ждал.
1: Дай мне свой номер, Банди.
2: 8-901.
1: Я не брала никогда.
3: Скоро голосование в наш ТОП-20 закончится, остановится и возобновится 8 вечера сегодняшнего дня, после того, как мы подведем за час итоги. Прогоним 20 треков, вспомним тех, кто мог или кто может в течение следующей недели к нам попасть в ТОП-20. Претендентов, я имею в виду. На данный момент 7-я строчка принадлежит Ольге Серябкиной и Дима Урих. 8-9-0-1. 2 недели в ТОПе, 2 строчки отыграли за неделю. Ровно год назад тоже был подъем с 15 на 7, тоже 2 недели в нашем топе. Кашмир.
1: 7-я позиция.
3: И трек Wild Ride.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: композиция Destiny. Что с голосом у Егора Крида, мы выясним буквально через полторы минутки. А что готовит нам Рига, нам, водителям? В этом часе я расскажу. Много, большие изменения.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем во многих районах западной и центральной части страны, в том числе в столице, объявлено желтое предупреждение в связи с жарой. Ветер слабый или умеренный южный. В Курзаме он сменится на западный. Небо частично затянуто облаками. Начиная с западных районов, местами пройдут кратковременные дожди и, возможно, грозы. В отдельных местах они могут сопровождаться не только сильными ливнями, но также градом и шквалистым ветром. Наибольшая вероятность гроз ожидается во второй половине дня и вечером. Вечером в восточной части Курзаме, Земгале и Видземе. А поздним вечером и ночью в Латгале и восточной части Видземе. Температура воздуха днем по Земгале 30-33, Латгале 27-29, 22-29 в Курзаме. Что касается столицы, то в Риге воздух прогреется до 31 градуса, ветер умеренный, южный, небо частично затянуто облаками. К вечеру возрастет вероятность грозы, а ветер сменится на северо-западный.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: особенно выгодно. До 2 августа куриные спинки евро и 9 центов. И питьевые йогурты Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Крупнейший хип-хоп фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене

0: і флеш. Relife Fest. 8 августа в Риге. Білети на www.ticketshow.lv. Relife Fest.
1: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
2: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале

0: пешеходам на Яня Чаксте Гатве. Одновременно с этим на улице Пирейнес вводится двустороннее движение с доступом через временное соединение с улицей Силтума. Также изменение и организация движения на перекрестке улиц Озелцема и Виннипес Гатве. Существующая кольцевая развязка больше использоваться не будет, а на Виннипес Гатве будет оборудовано место для разворота. Изменения коснутся и доступа к торговому центру Аллея. Схема движения на улице Мешкална останется прежней. Открытие движения по обоим этапам проекта запланировано на первый квартал 2027 года. Также планируется обустроить в столице несколько новых пешеходных переходов до 5 сентября. Новые пешеходные переходы намечено оборудовать на улице Фирса Садовникова и на улице Тилта. Изменения также запланированы на перекрестках улицы Таллинас с улицами Варну и Красотею.
1: Автоклуб с Сергеем

Так, пришло время поговорить о погоде, тем более, что мы очень рассчитываем. Заканчивается у нас месяц июля уже буквально через несколько часов. И мы, конечно же, рассчитываем на то, что мы сможем пригласить друзей или сами к ним съездить и что-нибудь даже на природе покушать, пожарить, отдохнуть, пообщаться. В субботу, рассказываю, 1 августа, и в ночь на воскресенье духи не прилетят, не пугайтесь. Это раскачивается Григориан и Join Me. 2 августа будет дуть слабый ветер, то есть 1 и 2. Во многих местах возможен дождь, в основном кратковременный, местами ливни с грозами. В воскресенье, понедельник, 3 августа, погода будет преимущественно сухой и солнечной. Ожидается слабый и умеренный западный ветер. В ближайшие 3 дня воздух прогреется до 19-25 градусов. Какие хорошие новости! Дальше больше. 4 августа, когда будет у нас уже вторник, ожидается солнечная и теплая погода, 26 градусов. В среду, 5 августа, на юге-востоке воздух может прогреться до 29 градусов. И во многих местах при этом возможны дожди и грозы. Во второй половине следующей недели...

Периодически будет немного прохладнее, и временами ожидается дождь, а ночами температура воздуха не опустится ниже 10 градусов со знаком «плюс». Хорошей вам пятницы, удачи на улице, в пути, на автомобиле. До встречи в новом часе.

0: Латвии. 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28-48-48-48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

час. И новый необычный музыкальный инструмент, возможно, у вас в руках. Тогда вы отмечаете этот день по праву. Потому что этот день ваш и вашего инструмента, если даже это бокалы, к этому мы придем. День необычных музыкальных инструментов сегодня отмечают люди, и я обратил бы ваше внимание вот на следующий термин vox, инструмент, к которому не прикасаются, при этом играют. То есть музыкант управляет звуком, просто двигая руками возле двух антенн. Посмотрите, как это выглядит интересно в интернете. Термин vox. И ханга или хэндпан появился совсем недавно. Этот металлический инструмент был создан в начале 21 века и быстро покорил мир своим мягким, почти космическим звуком. Ну а если возвращаться к бокалам, то если их наполнить

0: стеклянные бокалы разным количеством воды и провести пальцем по краю, то получится настоящий музыкальный инструмент. И в мире существует 1500 видов музыкальных инструментов, и их число продолжает расти.
1: За хитом.
2: С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.

кто-то, как-то у меня сегодня очень тяжело идет с подборкой песен для рубрики «Не звучит», но все-таки выбрал. И пускай это будет Ани Лорак с треком «Обожаю». Она одна из самых известных певиц Восточной Европы, обладательница мощного вокала и многочисленных музыкальных наград. Ее карьера насчитывает десятки лет. «Обожаю» — это чувственная поп-композиция о любви. Песня о сильном притяжении, искренних эмоциях, желании быть рядом с человеком, которого невозможно перестать любить. Это новая песня от Ани Лорак.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam raudzētiem piena produktiem Lakto atlaide līdz 35%. Ar mans Rimi karti Hollandes sieras sieranams 4,99 € kilogramā. Auzu pārslām Herkules 45% atlaide. Rimi.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: В Мего еще больше товаров по ценам зем-зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Кисломолочные продукты Лакто, разные виды, 89 центов. И гречка, 85 центов. Зем-зем цены в Мего.
3: Лидл предлагает Эридонос. Неделя греческой кухни. Средиземноморский бриз возвращается. С 30 июля оливковое масло Каламата высшего качества пол-литра 8,99. Сыр фета 400 грамм 5,49. И сыр фета в панировке 350 грамм 3,49. Попробуй мир на вкус вместе с Лидл. Лидл стоит того.
4: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
5: Все, что я помню.
4: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Ready Fest ЛВ.
6: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Самых популярных хитов топ-радио один за другим прямо сейчас. Лидер этой недели. Место номер один.

0: Сегодня с 7 до 8 состоится последний хит-парад в июле. И у нас еще останется 4 парада в августе и вообще в целом летом 26-го года. Потом осенняя пора и зима. Зимой мы подведем итоги еще и всего года. В декабре, в конце, в самом конце года. И, возможно, вот этот трек «Moving to the Sun», который одержал свою первую победу на прошлой неделе, поборется за звание лучшего трека всего года.
1: Место номер один.
0: Со второй на первую 6 недель в нашем топе «Hugel» и «Moving to the Sun», что мы послушали. А сейчас возвращаемся с вами на 2 года назад, где...
2: Лететь по белому свету, став одним движением ветра. Лететь.
0: Астера, куда Сергей Аратюнов, «Лететь». Тогда впервые, со второй на первую.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: субботу, 1 августа, и в ночь на воскресенье, 2 августа, будет дуть слабый ветер. Во многих местах возможен дождь. В основном кратковременный, местами ливни с грозами. В воскресенье и понедельник, 3 августа, погода будет преимущественно сухой и солнечной. Ожидается слабый и умеренный западный ветер. В ближайшие 3 дня воздух прогреется до 19-25 градусов тепла. 4 августа ожидается солнечная и теплая погода с температурой воздуха до 26 градусов. В среду 5 августа на юге воздух может прогреться до 29 градусов тепла. Во многих местах Латвии возможны дождь и грозы. Во второй половине следующей недели периодически будет немного прохладнее и временами ожидается дождь. Ночами температура воздуха будет держаться выше 10 градусов тепла.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.

0: Сегодня днем во многих районах западной и центральной части страны, в том числе в столице, объявлено желтое предупреждение в связи с жарой. Ветер слабый или умеренный южный. В Курзаме он сменится на западный. Небо частично затянуто облаками. Начиная с западных районов, местами пройдут кратковременные дожди и, возможно, грозы. В отдельных местах они могут сопровождаться не только сильными ливнями, но также градом и шквалистым ветром. Наибольшая вероятность гроз ожидается во второй половине дня и вечером в восточной части Курзаме, Земгале и Видземе, а поздним вечером и ночью в Латгале и восточной части Видземе. Температура воздуха днем по Земгале 30-33, Латгале 27-29, 22-29 в Курзаме. Что касается столицы, то в Риге воздух прогреется до 31 градуса, ветер умеренный, южный, небо частично затянуто облаками, к вечеру возрастет вероятность грозы, а ветер сменится на северо-западный.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

назван мировой лидер по продажам автомобилей. Конечно же, Toyota. Она сохранила звание мирового лидера по продажам автомобилей. Toyota Motor продолжает удерживать лидирующую позицию в мире по объему продаж, несмотря на глобальные вызовы. Итогом первой половины этого года концерн реализовал более 5 миллионов машин, а главный конкурент японцев – немецкая группа Volkswagen. В отчетный период продала около 4 миллионов автомобилей, даже чуть более, чем 4. Особенно популярны среди покупателей гибридные модели Toyota. Несмотря на общий рост продаж, объем реализации Toyota Motor с января по июнь 2026 года снизился на почти 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Какие автомобили можно назвать по-настоящему народными? Вот о чем я еще расскажу, успею рассказать в этом часе. Что мы покупали активнее всего за последние 20 лет в Европе. Ну а пока Александра Стен и ее энергичный No Sleep.

Друзья, совсем скоро, в субботу в 10 встречаемся. На сегодня еще и музыкальные итоги подведем с 7 до 8 топ-20, где вот этот трек постарается подняться в первую десятку вновь. Ну а пока что автомобильные новости. Какие автомобили можно назвать по-настоящему народными? Аналитики подвели итоги последних 20 лет и выяснили, какие модели чаще всего становились лидерами продаж в Европе. И вот что интересно, мода менялась, кроссоверы вытесняли хэтчбеки, электромобили набирали популярность, а некоторые машины словно прописались в рейтингах, и их оттуда не вытолкать. Даже сейчас абсолютный рекордсмен Volkswagen Golf. За последние два десятилетия он чаще других становился самым продаваемым автомобилем Европы. Настоящий ветеран, который не спешит уступать дорогу молодым, скажем так. В последние годы лидерство все чаще перехватывает и Dacia Sandero. Она тоже очень часто появляется и на латвийских и рижских дорогах. Покупатели привлекают простая конструкция, доступная цена и невысокая стоимость обслуживания. В числе самых популярных моделей разных лет также Renault Clio, Peugeot 208, Volkswagen Polo, Ford Fiesta, Opel Corsa и Tesla Model Y, которая, кстати, стала первым электромобилем, сумевшим войти в число европейских лидеров продаж. Если раньше европейцы и в том числе латвийцы чаще выбирали компактные хэтчбеки, то сегодня все больше внимания мы уделяем кроссоверам и электромобилям. Но одно остается все-таки неизменным. Автомобили ценят не только за красивые фары и большие экраны, которые сейчас практически в каждом себя уважающем автомобиле современном, а еще мы ценим за надежность, экономичность, ну и разумную цену. Именно такие машины и становятся настоящими бестселлерами.

обеденный перерыв протяженностью 4 часа. Неплохо, правда? Именно настолько я пропадаю из радиополя зрения и сюда приглашаю моих коллег, после чего еще один большой час, где мы подведем итоги, музыкальные итоги недели, топ-20. Спасибо за ваше голосование и на этой неделе, и в этом месяце. До встречи в эфире.

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой, если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28-48-48-48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Добро пожаловать, друзья, пятница. Давайте подводить итоги. Коротко, итоги этой недели разнообразные. У каждого свои. Я бы хотел прямо сейчас поздравить всех.

всех, кто добрался до этой отчетной метки. Сегодня день, когда можно позволить себе немножко больше, даже если вам завтра на работу. Я не устаю повторять, нас слушают самые разные люди, в том числе не только те, кто работает с понедельника по пятницу. Есть также те, кто это лето проводит у бабушки, и это бабушкины внучата. Господи, как мы вам завидуем! Пожалуйста, наслаждайтесь. У каждого положения есть свои солнечные стороны, а у пятницы 31 июля солнечная сторона вот такенная, друзья. Непонятно, почему я это лето ругал. Под дождем было не так мокро. Добро пожаловать на дневную смену. Будет, как будет.

0: pulkstenā 14. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā Red Bull Showrun.
1: Утро начинается не с кофе, а с...
2: Знаем, очень сильно подтормажим.
3: Бывает.
2: Радуемся синему трактору, подпеваем. А сейчас сразу вы не сказали. Мы можем тогда, ну, таким образом как-то вас, ну, типа...
3: Синий трактор! Кофе включай,
2: давай. А что, было у вас это все?
3: Конечно.
4: У него в прицепе кто-то висит.
2: Порадуем людей в декрете.
3: Давай ручки вверх, малыш!
2: Все, детская аудитория наша. Все понятненько. Ну что, надо составить плейлист.
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
5: Убирай свой дом без труда и с радостью. В магазинах Lidl устройство для чистоты твоего дома с 30 июля. Робот-пылесос со станцией самоочистки 189 евро. Устройство для чистки обивки мебели 49 евро. И складная табуретка 5 евро. Lidl стоит того.
6: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале.

0: торговом зале «Дзинтари». Билеты в Билешу сервис.
1: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 2 августа куриные спинки евро и 9 центов. И питьевые йогурты Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.

сегодня пятница, уже слава богу. Праздник, друзья, какой-никакой. Действительно, надеюсь, у вас сегодня праздник, потому что настроение, ну, прям подходящее. Сегодня так хорошо, я даже сегодня не пользуюсь блокнотами в эфире, не пользуюсь записями, я лгу, я безобразничаю, друзья. Июль подходит к концу, был однозначно точь-в-точь, как июнь. Разница буквально одна буква. Так что празднуем, друзья, празднуем. Я сегодня ем шоколад. Утром первое, что я сделал, это выпил газировку. Представляете, обычно мне нравится, когда есть кефир. Мой любимый, мой самый любимый тейк, это когда я засыпал сахар вместо соли на завтрак. Там, где должна быть яичница, у меня получилось черти что. И, в общем, сегодня я поздно проснулся, да, и это хорошо. Так что аж бесит окружающих. Из гороскопа я сегодня прочитал, что у вас будет, наконец, день, когда свершится. Знаете, друзья, нечто нетерпенное случится, но надо будет немного повпахивать, друзья. И я хотел бы сказать, знаете, вот мистер Павел Глоба, а то я без вас вот не знал, что у меня все свершится, если я буду много работать. Знаете, астрологи переоценены, вот что я думаю. Нас уважают за летний вайб, за легкий нрав, за практически фристайлерский менталитет. И если будете слушать нас, то это вам

29, все это лето, и это невероятно. Я этим летом стал читать все книги сразу. И не помню ничего конкретно, но на меня они повлияли. Знаете, я работал в мероприятии, и женщине, такой ухабистой женщине, абсолютно между делом я сказал, что она на самом деле сейчас себя ведет, как ей в детстве всегда хотелось бы вести. И это же ересь, верно? Но классно сработало, и больше я никогда ее не видел. Я вообще, знаете, я в вопросах людей неприятных, я Стиви Вандер. И в вопросах, можно сказать, что это своеобразный даже фильтр. Это фильтр на смыслы тройные, на неуклюжесть, на все, что, по сути, просто шум. Знаете, различаются цели и шум. Вот, да. И всем рекомендую. По ощущениям, это примерно как сетка против комаров, которая на окно вешается, да? Вот. Так что давайте о хорошем. Вот Афрохаус только что с вами послушали. Знаете ли вы, что Международная Федерация Музыкальных Критиков признала таки Афрохаус жанром, который у нейросетей получается делать лучше, чем у тебя? И в контексте того, что стриминги прямо сейчас выжигают и песни на Spotify, совсем скоро их не останется, песен за авторством искусственного интеллекта. Знаете, если любите Афрохаус, то не удивляйтесь, если в один день ваши любимые треки просто возьмут да исчезнут. Ха-ха.

0: і флеш. Relife Fest. 8 августа в Ріге. Білети на www.ticketshow.lv. Relife Fest.
1: Встречаем выходные в Мего. До 3 августа особые цены с Мего Дрогс. Копченая колбаса с пармезаном 2,99 и бумажные полотенца Велур евро 99. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā

Да, друзья, совершенно верно. Осталось целая треть лета. Остаются планы, остаются цели. Заработать побольше было бы неплохо, правда? Или выспаться, одно из двух. Вечно надо выбирать, да? Или искупаться, или подсушиться. Но в любом случае акценты на движение вперед, правда? Абсолютно, пускай будут во всем. И тогда будут, знаете, тогда будут апельсины расти в рощах у нас, залитая вечерним солнцем Бривибас, и можно с девчонкой прогуляться. О, дорогая, смотри, какой красивый расцвел. Да, померанц. И обязательно мечты сбудутся. Обязательно Рига ФЦ выиграет Лигу чемпионов УЕФА, РФС в Лиге Европы одержит победу. А Валмер Муйша? Или это не футбольная команда? Нет, это что-то другое. Вы знаете, тем временем у Сергея Литвинова будет совсем скоро топ-20, поэтому он прямо сейчас работает в заэфирном пространстве. Но креативит невероятно. И совсем скоро мы вместе с Сергеем, я не знаю, выйдет он со мной в эфир или нет, Сереж, как у тебя настроение будет, когда мы в следующий раз в эфир с ним выйдем, мы предложим вам прекрасную ассоциативную линейку. Мы изобрели замечательное название для бренда штанов. Вот есть же, есть брюки Бермуды, согласны? Сейчас очень модно. Есть штаны Чинос, Клёш. Есть самые разные, вплоть до бананы. Тоже сейчас очень модно. Мы решили с Сергеем разбогатеть на штанах Пифагорах. Вот, штаны Пифагор, покупайте, но сначала расскажите нам, как они выглядят.

0: Чтобы концертные площадки обращались к вам на «вы», знали в лицо, а некоторые пускали бы вас на честном слове. На этот раз, пожалуйста, ведите себя хорошо. Проанонсировали? В конце часа нужно обещание выполнить. Так вот, в студии прямо сейчас удобно расположился Сергей Литвинов, лучший ведущий, по мнению его супруги. Знаете, прямо сейчас мы с Сергеем креативим. Нам... Какой у тебя микрофон? Давай попробуем все, включу. Так, проверка связи. Ну где?
1: Я это моя фишка, я тоже все включаю.
0: А, так, давай. Панели пропал. Ну, говори что-нибудь. Так. О, есть, все, методом исключения. Итак, уважаемый Сергей, давайте немножечко восстановим хронологию. Дело в том, что мы сидели, болтали ни о чем, и тут внезапно выяснилось, что словом «Пифагор» было бы впору назвать какие-нибудь штаны, верно? Как ты себе представляешь? Ну, во-первых, они во все стороны равны, правильно?
1: Пифагоровы штаны. Я думаю, это было бы неудобно. Это первое.
0: Да ты посмотри, сейчас на всех модных мероприятиях штанишки поширше у всех. А если выйти вот прям таких пифагорейских во все стороны равных брюках, я думаю, что это будет фурор. Уважаемые кутюрье, мы к вам обращаемся с Сергеем, можно сказать, в унисон, да? Что мы еще придумали? Значит, смотрите, представьте, жаркий день, и хочется свежей газировки. Почему бы не назвать газировку словом «холодильник»? Мы с Сережей, у нас странное чувство юмора, мы с Сережей решили, что это хорошее название для газировки. «Холодильник». Она обязательно должна быть. Какие вкусы у тебя возникают на языке, когда ты говоришь «газировка-холодильник»? Ну, просто...
1: Что-то из детства.
0: Такое, какой-то колокольчик, мне кажется, немножко, да? Есть такое? Или, в крайнем случае, тархун.
1: Тархун.
0: Бутылка кефира полбатона, дорогие друзья. А также, если...

0: вам нравится телевидение, то приобретайте модель. Для телевизора мы придумали название «Рыбий глаз». Потому что не может быть телевизор круче, чем телевизор с таким названием. Ну и в конце часа, записывайте пока что. В конце часа мы придумали для компьютера клавиатуру Менделеева.
1: Только сегодня язык жары.
0: Язык жары, неплохо, да-да-да. Но все-таки клавиатура Менделеева отличается от простой клавиатуры тем, что там слога, да? Там не буквы, там слога, можно менять разные крутые слога. Еще мы придумали, что гравитацию следует измерять в гагаринах, правильно? Вот. Так что, ребят,
1: теперь... А еще мне сегодня понравилось, я сделал такое наблюдение, было бы неплохо, чтобы... календарь, видишь?
0: Вижу.
1: Первое число, второе, 31-е. Представляешь, первого числа плюс один на улице. Весь день.
0: Угу. 31-го, а второго у вас сколько?
1: Два. И так всегда. Январь, февраль, и неважно какой месяц.
0: Это...
1: Так каждый месяц у тебя начинается...
0: Арифметический календарь температур. Все, круто. Ребят, ну, в общем, не благодарите. Сделали все, что смогли. До встречи в следующем часе.

0: Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Медиен, дамы и господа. Один очень умный мужчина произнес это на латинском языке. Мы запомнили и тоже ловим мгновение. Знаете, надо. Часто бывает такое, что не с той ноги встал. Ходишь смурной, люди тебя за километр обходят. Вот это спросишь у тебя, как дела? Начинаешь рассказывать, как дела?

Но чистый зануда. А тем временем стремительное лето уже подкатило к третьему своему месяцу. Времени для кайфа остается все меньше. Поэтому, пожалуйста, карпе дием. Мы продолжаем оставаться в эфирной мастерской. До пяти продлится наша с вами легкая пикадилли эфирная. Мы тут трушные, как мамонты, с Сергеем. Сережа готовит топ-20. Кстати, потеплело. Обратите внимание, на улице замечательная солнечная погода. Немного жарковато, конечно, да, но это лето вот оно такое. Наступает солнечный день, и можно, что называется, расслабить шнурки на ботинках. Можно наконец-то подумать о хорошем. Это лето мы с вами проводили в резиновых сапожках предыдущие 2 месяца. Все-таки, давайте констатировать, слишком много осадков. Летняя норма, по-моему, выполнена. А вообще, резиновые сапожки, сразу хочу сказать, вот для нашего климата это вот такая покупка, на которую смотришь радостно, вообще никаких сожалений. Потратил деньги и молодец. Давайте, записывайте. Во-первых, ручной пылесос, прекрасное приобретение. Во-вторых, худи из ткани, которая не сядет после стирки. И сапожки. Да, вот такая потребительская корзина. В следующем выходе я обязательно расскажу вам про капсульные гардеробы. Чего достаточно приобрести, чтобы потом не захламлять свой шкаф.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня в Латвии переменная облачность. В центральных районах и восточном Видземе возможны дожди. В Курзаме и Латгале без осадков. Температура воздуха 25-27. Со знаком плюс. Ветер южных, юго-западных направлений до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: dažādiem veidiem. 40% atlaide. Bezvadu datorpelēm un tastatūrām Keibe dažādiem veidiem. 40% atlaide. Rimi.
1: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Радиофест ЛВ.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Масло 180 грамм, 75 центов. Газированный напиток 2 литра, евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов, 6,99. Лидл. Стоит того.
4: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
5: Teicu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправы и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
9: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 2 августа куриные спинки евро и 9 центов. И питьевые йогурты Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.

5:37. Давайте все-таки устроим. Давайте устроим праздничный разговорный движ на тему одежды, поскольку мы сегодня с Сергеем Литвиновым за эфиром придумали новый вид штанов, штаны Пифагоры, напоминаю. Обязательно заработаем миллион и поделимся с вами. Нам не жалко. Мы практически бессеребренники оба. Это нас очень сближает. Но сейчас давайте представим. Зимой про это отдельно поговорим. А сейчас представьте, что вам надо взять на курорт, кроме трусов и футболок, того, в чем вы будете ходить по жаре. Взять на курорт хороший, записывайте. Возьмите с собой хороший костюм из шелка. Значит, джинсы, да, в которых можно идти в какое-нибудь приличное место. Потому что костюм — это ведь и брючки, и пиджак, это есть. Возьмем с собой еще водолазку, да, потому что футболки, они как бы априори есть. Но если вот куда-то выходить, водолазка, знаете, как по-другому? Бадлон. Вот, да, вот немножко шея, длинный рукав, но не лонгслив. Не произноси при мне это слово. И тренч. Можно даже бёрбери, если у вас... А как я сказал? Блюбери, бёрбери. Я запутался. Слушайте, в общем, если деньги есть, тогда, конечно, качественные шмотки. А вопрос, который я хотел вынести на обсуждение сейчас. Многие из наших уже прямо сейчас отдыхают на море, на пляже, и можно предаться вот этому

праздному фантазированию. Какая вещь в вашем гардеробе носит статус суперпокупки, которую вы приобрели, где-то вот денег не пожалели, и эта штука является жемчужиной вашего гардероба, да? Вы, наверное, человек, который не тратит деньги налево и направо, а даже если транжира, все равно пишите. Вещица, которая в вашем гардеробе является гвоздем программы, бриллиантом коллекции, шмотка, которую вы ни на что не применяете, которая уже много лет вам служит, вероятно, даже так, и вы прям ею гордитесь. Вещь, которая в вашем гардеробе прям выделяется среди остальных. Давайте устроим маленький вокс-поп, друзья, у нас на это есть ровно полчаса.

обратная связь, это очень ценно. Я напоминаю, мы с вами обсуждаем, у нас важная тема для разговора. И в основном, конечно, девчонки пишут, а уж я радуюсь девчонкам.

всегда. Спасибо, спасибо. Разные варианты. Мне больше запомнилось про совесть, поскольку совесть — это украшение абсолютно любой коллекции, не только в шкафу, но и вообще везде. Самая ценная вещь, жемчужина вашей коллекции, ваше трикотажное чудо. И, конечно, речь о льняных штанишках, которые ты приобрел вот как-то с дуру, а потом вспомнил, что тебе до пенсии еще 30 лет, и они вот ждут своего часа, да. Свадебное платье тоже упоминали. Действительно, куда девать? Говорят, его можно продать неплохо. Но, видите, я никогда подобным не занимался. Хотя что-то припоминаю. Платье, разумеется, было не мое. Вот. Были, конечно, и контрвопросы. Такие, типа, а вот, мальчик, может быть, тебе еще адрес назвать, где эти цены? Мне... У меня топографический кретинизм. Мне называй, не называй, я в трех соснах теряюсь. Не тот я человек, которого надо бояться. А вообще, тут несколько раз в беседах приходили к точке невозврата. Знаете, когда вспоминаешь, что у тебя в шкафу масса вещей, которые занимают место, но ты выбросить их элементарно не можешь себе позволить. Какие-нибудь там рубашечки на размер меньше. Очень понравились в свое время. А ты уже не та или не тот. Но... Вот еще бывает такое, что закажешь товарчик, он пришел, а цвет отличается от того, который был на картинке. И тоже висит, ну, как бы уплочено, обратно возвращается. Да вроде уже и энергии на это не хватает. Но, тем не менее, вот занимает шкаф. Или всевозможные кеды. А ты уже в преклонных годах. Но, тем не менее, друзья, прямо сейчас, пользуясь властью и статусом голоса из репродуктора, я разрешаю вам выбросить хлам из дома и старых позвать друзей.

Очень многие вещи меняют свою суть, если изменить угол зрения. Это, ребят, называется словом рефрейминг. Записывайте. Вот уже скоро наше эфирное рандеву к концу подойдет. А я вам еще словцо никакое не вертел интересное. Нравится, знаете, нравится. Такое вот приободряющее что-нибудь. Я не знаю, какого черта они забыли у меня в мозгу, но их довольно много. Слова, которые не употребляешь каждый день, даже если любишь слова пореже используемые. Например, сегодня я ехал на велосипеде и придумал классное слово «мембранистость». Значит, ну, представляете, мембрана, да? Это такая тонкая-тонкая ткань. И она разделяет, условно говоря, две какие-нибудь... две точки зрения, которые друг другу, может, даже немного противоречат. И вот когда между вами такое мембранистое общение, это человек напротив тебя обладает диаметрально противоположными взглядами. А все равно надо с ним общаться, надо с ним общаться. Здесь мы не затрагиваем какие-то супер токсичные области общения, политику, например. Мы вообще этой стороной обходим. У нас здесь развлекательное радио. Ну вот, например, когда общаешься с красивой девчонкой и боишься ляпнуть чего-нибудь такого, ваше общение по-другому не назовешь, оно у вас мембранистое. Пользуйтесь, друзья, у вас выходные на то, чтобы адаптировать это слово, ввинтить его в свой вокабуляр, встроить в монолит вашего словарного запаса. А что еще я произносил? А, да, еще я произнес слово рефрейминг, да. Это то, как ты смотришь на проблему. Часто бывает такое, что от угла зрения на то или иное явление в нашей жизни, в общем-то, от угла зрения все зависит. Вот на какую-нибудь штуку посмотришь с солнечной стороны, и она очень бодро выглядит. Например, храбрость человеческая. А если сменить точку зрения, храбрость сразу превращается в, ну, такую, я бы сказал, немного легкомысленность. Да, то есть человек перед поступком особо не думает. То, что он храбрый или потому, что он чё? Вот. И все, что я хотел вам в этом выходе рассказать. Чё-то я заболтался. Да, пусть музыка заиграет.

0: в зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Копченые сардельки Алус 1 килограмм от Foreverс 3 евро и 69 центов. Белый хлеб Латвии Зелтене, определенные виды, 99 центов. Газированная минеральная вода на Бекхлаве 1 литр 89 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
2: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku, A kategorija, iepakojumā 10 vienības, 1,65 eiro. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,59 eiro kilogramā. Laša fileja ar ādu 10,99 eiro kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: і флеш. Relife Fest. 8 августа в Ріге. Білети на www.ticketshop.lv. Relife Fest.
1: Ого, такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Черника, упаковка 400 грамм, 3,49. Филе лосося 1 килограмм, 10,99. И картофельные чипсы 120 грамм, евро 59. Lidl. Стоит того.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā.

0: Реклама парадзята саніцискас дарбības veicējiem.
1: В Мего еще больше товаров по ценам ZemZem. Больше выбора, больше выгодных покупок. Сосиски традиционные 2,99. Томатный соус Кок 1 евро 25 центов. ZemZem цены в Мего.

Хочется вам пожелать, друзья, колоссального везения и невероятного веселья. Впереди выходные. Огромное спасибо вам за внимание. Мы столько за эти 2 часа сделали. На следующей неделе в эту эфирную смену вернется абсолютно несравненная Лина Исаева. Человек, который одинаково хорошо звучит и выглядит. Украшение, жемчужина нашей радиосетки. Андрей Фан отправляется в отпуск, а я буду рад его заменять на следующей неделе в утреннем эфире. Это будет уже августовское радио. А пока огромное спасибо за прекрасные вместе проведенные часы, дни, недели, декады. Что там дальше-то идет? Спасибо за внимание. Пока.

0: Мне дико любопытно, какое же он место займет в топ-50. Да, вот так. Добрый вечер. Ну что, прекрасный вечер пробок и хорошего настроения. Две, наверное, главные вещи. Но согласитесь, пятница, как-никак, настроение всегда немного лучше, чем обычно. Новиночка тут еще у нас.
1: Опа, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро

0: и другие треки сразу после рекламы.
1: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Rakstām piedarumiem Schneider dažādiem veidiem 40% atlaide. Bezvadu datorpelēm un tastatūrām Keibe dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
2: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Предложение супервыходных в Lidl. С 1 августа бананы 1 килограмм 89 центов. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. И творог XXL 1 килограмм 200 грамм 3,99. Lidl. Стоит того.
4: Ценолом в магазинах «Юск». Чистка склада, скидки от 20 до 80% на мебель, товары для сада, зеркала, шторы, корзины, матрасы и многое другое. Покупай также на «Юск.ЛВ».
5: Veikalo Stop lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: TV6 Jolūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 14:00 Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.
9: Снижаем цены на замороженные продукты. Опускаем цены. В магазинах Lidl с понедельника. Картофельные дольки 750 грамм, евро 79. Пицца с салями 3 по 350 грамм, 4,49. И овощная смесь с картофелем 450 грамм, евро 15. Lidl. Стоит того.
10: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене

0: і флеш. Relife Fest. 8 августа в Риге. Білети на www.ticketshop.lv. Relife Fest.
1: Встречаем выходные в Мего. До 3 августа особые цены с Мего Дрогс. Копченая колбаса с пармезаном 2,99 и бумажные полотенца Велур 1,99 евро. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.

отдыхать. Вот решаем проблему в офисе с кондиционером. Он немного потек, пишет Карина. Скорейшего вам разборок с кондиционером. И, конечно же, отдыхать последняя пятница июля. Какие у вас планы? 2-5-0-37. Zerb, Swirly и Metallic Lips.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ радио погоде тем вечером в Латвии. Переменная облачность, осадки крупные начинаются в центральной части страны и уходят в восточную часть страны. Южный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха этим вечером на территории Курзума от 21 градуса, на Курзумском побережье местами до 27, в Латгале 23-26, в Земгале, видимо, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 24 местами до 27 градусов.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: все понятненько. Ну что, надо составить плейлист.
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
2: За годовое съешь бус лёты чеддериги. Трис картас, вел вайрак чеддер сир, вел яудига кагарша. Иепазистес, яуне трис каршия чеддер бургери тава Макдоналдс. Гриби вел? Иемерц бургеру яунеа мексиканю стила чеддер сир мерце. Иес сир ван шо недрикс палаист гарам. Шис бус лёты чеддериги.
3: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go3 jaunajiem klientiem Go3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

Мне нравятся подробные отчеты, что уже мастер к вам приехал, чинит кондиционер. Да, кондиционеры не выдержали сегодня, но вот ждем дождик. Да, если уже где-то началось, сообщите, расскажите. Там и гроза, молния, надеюсь, до града не доберется. А пока светит солнце, поднимаем ладони вверх. Вань Дмитриенко и Салуки, WhatsApp 25037. Последняя пятница июля, какие планы?

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas, nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu. 1. un 2. augustā taku skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Taku skriešanas pasaules tūris posms Gauja Trail by UTMB. Piedalies!
2: Arī tu?
1: Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums. Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.
2: Nekad.
1: Pieejamas dagādas distances, katra varēšanai un spējā. Arī taku gājēja distance.
2: Pievienojies!
3: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
4: Местное, без добавок.
5: Свежее?
4: Свежее.
5: И местное?
4: Верно.
5: Без добавок?
4: Без добавок.
5: Очень хорошо.
3: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
6: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживайте.

Чита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.

у Arms. Давайте немного побегаем вместе с Элли Оукс, кто засиделся. Последняя пятница июля, 31 число. Также подводим итоги месяца, что мы успели сделать за этот средний, да, месяц, который посередине лета. Впереди у нас целый август. Мне не надо плакать, что лето заканчивается. Еще немного дождя, и потом опять будет светить солнце. 2-5-0-37, также для ваших приветов, поздравлений, у кого день сегодня значимый. Если кто-то что-то празднует, ну и, конечно, дорожная информация всегда актуальна. Поехали дальше.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Rakstām piedarumiem Schneider dažādiem veidiem 40% atlaide. Bezvadu datorpelēm un tastatūrām Keibe dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: В Мего еще больше товаров по ценам зем-зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Кисломолочные продукты Лакто, разные виды, 89 центов. И гречка, 85 центов. Зем-зем цены в Мего.
2: Тицу Вейксмей, Вейксмей, Вейксмей. Вейкалос топ лела лотерея и сакусис. Лаймай топ даван картес и лело наудис балву 15,000 евро. Un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Крупнейший хип-хоп фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене

0: І Флеш. Релайф Фест. 8 августа в Рігі. Білети на www.ticketshow.lv. Релайф Фест.
1: Акцijas nākun iet, zilas cenas nepāriet.
2: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done. Iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2,19 €. Ietaupījums 30 centi. Biskvīta batoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības. Jaunā cena 2,29 €. Ietaupījums 1 €. Maxima.
3: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 2 августа куриные спинки €9 и питьевые йогурты Actimel 12 штук 3,99. Мего, просто, удобно, рядом.
4: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
5: Все, что я помню.
4: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
6: Лидл предлагает Эридонос. Неделя греческой кухни. Средиземноморский бриз возвращается. С 30 июля оливковое масло Каламата высшего качества пол-литра 8,99. Сыр фета 400 грамм 5,49. И сыр фета в панировке 350 грамм 3,49. Попробуй мир на вкус вместе с Лидл. Лидл стоит того.
3: Встречаем выходные в Мего. До 3 августа особые цены с Мего Драукс. Копченая колбаса с пармезаном 2,99 и бумажные полотенца Велур 99 €. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.

подводим итоги недели. Последняя неделя июля, да и в целом, как прошел, пролетел, я бы сказал, июль. Что из летних планов вы успели сделать? Расскажите, поделитесь. 2-5-0-3-2-5-0-3.

Джоэл Кори со своей новиночкой Whisper. Но мне очень нравится. Прям, можно сказать, мой новый любимчик. Я вижу, что он должен попасть как минимум в претенденты, ну и...

0: самое главное. Это самое главное. Начать. Это все уже, считайте, половина работы сделана. Потому что порой начать — это вообще самое сложное.
1: Что думаешь, думаешь, это так, это туда-сюда.
0: Нет, все, начал, поехали. Вот и так, завтра мы начнем еще один летний месяц. В Екапелсе дождя пока нет. Это все, тот же слушатель нам пишет, Дайнес. Как начали, вот чтоб за август, желаю вам даже раньше закончить навес для машины. Екапелс, привет, там плюс 28, дождя пока что нет. Придет и к вам. Он начнется здесь у нас, в центральной части страны, и туда к вам придет. Встречайте! Встречайте!

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио погоде. Завтра в Латвии переменная облачность с прояснениями, кратковременные осадки, больше их в восточной части страны, слабый северо-западный ветер, температура воздуха завтра днем на территории Курзума от 20 градусов на Курзумском побережье, местами до 24, Латгала 24-26, в Земгла, Видзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 21, местами 24 градуса.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Урок уже на часах. Знаете, как называется следующий исполнитель? Название песни «Cry for you». Спенсер Хейл и «September». Да, мысль о том, что через месяц уже будет сентябрь, заставит вас наслаждаться августом еще больше и этой последней пятницы июля. Какие у вас планы на этот вечер, на выходные и

my love. Все, хватит работать, если только work with my love, Элок. Кто там с ним еще исполнял? Ну, мы точно Элок и Джеймс Артер, конечно. Эрик Фриц закончит этот пятничный вечер в рамках вечернего драйва. Вечер продолжается, конечно же, Сергеем Литвиновым и топ-20 хиты, за которые вы голосовали. Спасибо за компанию, с вами был

0: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkarte Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
1: Утро начинается не с кофе, а с
2: ним. Мы очень сильно подтормажим.
3: Бывало.
2: Радуемся синему трактору, подпеваем. А что сразу вы не сказали? Мы можем тогда, ну, таким образом как-то вас, ну, типа...
3: Синий трактор! Как кофе включай,
2: давай. А что, было у вас это все?
3: Конечно.
4: У него в прицепе кто-то висит.
2: Порадуем людей в декрете.
3: Давай ручки вверх, малыш!
2: Все, детская аудитория наша.
3: Извините.
2: Все понятненько. Ну что, надо составить плейлист.
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро.

0: до 10.
1: Свежее мясо, без добавок, свежее мясо, без добавок.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
1: Свежее мясо, без добавок.
3: Свежее?
4: Свежее.
3: И местное?
4: Верно.
3: Без добавок?
4: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов, 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.

0: Resident Top 20. С первой попытки этот трек так и не смог к нам пройти. Даем ему второй и последний шанс на новой неделе. Продолжаем голосовать. Если нравится, если не нравится, не голосуем. Здравствуйте, мы начинаем с вами музыкальный марафон прямо сейчас.
1: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

Ну что, топ-20, 20 самых популярных песен недели по версии слушателей топ-радио. Последний, кстати, топ-20 в этом месяце. Кажется, совсем недавно мы начинали свои билеты, а уже сегодня переворачиваем еще одну страницу музыкального календаря. Но впереди целый август. Нас ждут еще 4 летних чарта, не считая этот. 4 пятницы, когда все может измениться. Кстати, с выходными в августе будет круче. 5 суббот и 5 воскресений. Но август — это последний шанс для летних песен оставить свой след в истории нашего ТОП-20. Что ж, давайте с вами перед тем, как начнем слушать лучшую двадцатку, немного пробежимся по, получается, статистике нашего чарта. 10 треков у нас падают, кто-то вниз на 6, 6 поднимается, кто-то тоже на 6 строчек. 3 новинки и одна песня останется на своем месте. Кто нас покинул? Неделя была в нашем чарте. С 20-го улетает гимн Евро-26, что закончился. AVMX Energy. Высшее место 17-е. Робин Шульц и Better Times за 6 недель так и не смог пройти в топ-10. Вылетел с 19-го места. Высшее место было 12-е. Все гораздо лучше у вот этой певицы Bebe Rexha и Faithless New Religion. Трек «С нами» был достойный 16 недель. Результаты прекрасные. В первой десятке трек был один раз на 10-6 местах. Трижды она была 4-я, 2 раза номер 3, 3 раза номер 2 и 2 победы. Так что в годовом хит-параде мы его услышим. Не знаю, будет ли она бороться за победу вообще в году, но в десятку лучших песен года может войти с такими результатами. Что касается лучшего места за весь месяц, это было место номер 2, проиграло только Loco Gordo и Рейнер Зоневелд. Пик этой песни был в мае. «Зеленые глаза» Люся Чеботина, первая неделя в претендентах. И это последний претендент. Всего 2 претендента у нас. Топ-20 свежий. После этой песни мы начинаем лучшую двадцатку.

Последнее падение сегодня вечером в топ-20 топ-радио. Не будет. Feel Again, Sony Federer, вниз на 6. Самое большое падение недели. Да, не так-то и много. Бывало, что и вниз на 12, и даже 15 треки падали. Но сегодня вечером это антирекорд. Тем не менее, песня 4 недели в нашем топе и может вернуться еще. Прямо сейчас у нас появляется первая из трех новинок. Со второй попытки, но она проходит, да! Это впервые, когда Мадонна оказывается в нашем топе сразу со своими двумя новыми работами. Одну из них мы заполучили неделю назад с Мартин Гаррикс, что еще впереди. А вообще за свою карьеру певица продала более 300 миллионов записей по всему миру, включая...

0: известные хиты, которые и мы здесь на Топ-радио периодически играем. Получила множество престижных наград, включая Грэмми. Выпустила десятки мировых хитов. Перечислять можно бесконечно. Ну и Мадонна не раз меняла музыкальные стили, но всегда оставалась законодательницей моды в поп-музыке. И вот сейчас с ней сложно поспорить в том плане, что... Она молодец, она не Hathaway, она не Modern Talking, она взяла и перевоплотилась и вновь попала в топ. Я уже сегодня днем рассказывал о том, что песня Danceteria, что мы послушаем, это автобиографический трибют началу ее карьеры, признание в любви Нью-Йорку, с которого, собственно, все и началось у нее музыкально классное, да. Это был 80-е годы, она ходила тогда в... ночной клуб, где певицу впервые заметили. Она не просто ходила туда танцевать, она еще решила там и позвучать. Там ее заметил влиятельный диджей Марк Каминс, который помог ей получить первый контракт с звукозаписывающей компанией.
1: 19-я позиция.
0: Everybody, давайте потанцуем с Мадонной и ее новой музыкой. Первая неделя в топе.

0: Давайте, это еще одна новинка. Новинка за новинкой. Две подряд. На этот раз это... Это Кайго и Макс Макноун. Take me back. Кайго — норвежский диджей и продюсер, которого считают одним из создателей современного Tropical House. Он часто к нам в топ приходит, но за победы, как правило, не борется. Вечно чего-то ему не хватает, но в гости заходить не брезгает. Это хорошо. Что касается второго, это вокал Макс Макноун, молодой американский исполнитель и автор песен, который стремительно набирает популярность и еще его продвигает, как видите, Кайго. Take Me Back переводится как «Верни меня назад». Это песня о ностальгии, желании хотя бы ненадолго вернуться в счастливые моменты своей жизни. Иногда достаточно одной мелодии, одного воспоминания или одного человека, чтобы снова почувствовать то, что когда-то делало тебя счастливым.
1: 17-я позиция.
0: Еще одна классная звездная коллаборация Элек и Дженнифер Лопес. Everything Fine. Мы видим этих ребят, девчат, на 17-м месте. Вниз на

0: і Флеш. Relive Fest. 8 августа в Рігі. Білети на www.ticketshow.lv. Relive Fest.
1: Встречаем выходные в Мего. До 3 августа особые цены с Мего Дрогс. Копченая колбаса с пармезаном 2,99 и бумажные полотенца Велур евро 99. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
2: Від земи Айцина гаршу целюйма. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Предложение супервыходных в Lidl. С 1 августа. Бананы 1 килограмм 89 центов. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. И творог XXL 1 килограмм 200 грамм 3,99. Lidl. Стоит того.

0: 9. augustam Siguldā jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
2: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Redifest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
3: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Сосиски традиционные 2,99. Томатный соус Кок 1 евро 25 центов. Зем-Зем цены в Мего.
4: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим.

0: Стабильность Сина и Матома Dream Out Loud. Высшее место 15 сегодня. 16 строчка вверх на одну. 8 недель в топе. 8 недель в топе и выше 15-го не поднимались. Кстати, первый из 6 прогрессов у нас сегодня.
1: 15-я позиция.
0: 5 недель в топе. Джеймс Хайп и Серотонин встречаем на 15-й строчке. Вниз на 3, высшее место 6-е. 5-е

0: Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls. Совсем недавно Bibi Rexha была с двумя треками в нашем топе, но сегодня мы попрощались с New Religion. Остается одна музыкальная только сила, Sad Girls. 10 место выше сегодня. А вниз на 1-6 недель в топе. Я верю, хочу верить в то, что еще у этого трека все впереди. Что не скажешь про следующий? Потому что 20-я неделя. Вниз на 2 сегодня 20 недель. Выше место 3-е. Тиесто, Beautiful Places. За все время, что он у нас был в топе.
1: 13-я позиция.
0: 4 раза был 3-й, но не смог выше 3-го места подняться. Также был 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й. И вот это результаты первой десятки. Мы перебегаем к 12-му месту. Финальная новинка этой недели. В этот раз ни одна новинка не прошла в топ-10. 12-я строчка — это Merck and Cremont. Со второй попытки ребята проходят к нам в топ. Итальянский диджейский дуэт. Они известны далеко за пределами своей страны. Сотрудничали с такими, как Avril Lavigne и Dance, и другие музыканты. Вместе с ними здесь The Colors, одна из самых популярных итальянских групп последних лет. После победы в шоу талантов коллектив выпустил сразу несколько национальных хитов и стал популярным участником крупнейших музыкальных фестивалей Италии. И еще итальянцы здесь, а быть более точным, если это итальянская певица Serena Brancale, композитор и джазовая исполнительница. Трек называется «Партенопе». Это древнее поэтическое название вообще Неаполя. Песня — настоящее признание в любви Неаполю, его узким, но очень красивым улочкам, морю, солнцу, людям и, конечно же, неповторимой атмосфере Южной Италии.
1: Место номер 12. 12-е.

0: Лидером на этот раз второй десятки становится XDABASS и Рэй Хортон. Message in the Battle. 7 недель в нашем топе. 6 место выше, сегодня вниз на 3. Сегодня у нас топ-10 более спокойный, чем неделю назад, так как нет ни одной новинки впереди. Зато есть один прорыв, один новый приход из топ-20 в топ-10. И это произойдет прямо сейчас.
1: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим прямо сейчас. Место номер 10. 10.
0: Нидерландский диджей Мартин Гаррикс признался, что совместная работа с Мадонной над треком Bizarre заставила его сильно понервничать и потрясла до глубины души. Сегодня это самый большой прогресс недели. Две недели в топе. Вверх на 6. Мадонна, Мартин Гаррикс.

0: Девятая позиция.
1: Лока-Лока, Гордо Рейнер, Зоневелд вниз на 3 позиции. 19 недель в топе. Бывшие пятикратные победители нашего хит-парада еще в топ-10.
0: Место номер 8.
2: 8.
1: Вторую неделю подряд прогрессирует Джиган, «Не лето, не умею грустить». Пока прогрессирует, действительно, что им грустить? 3 недели в целом в нашем топе. Пока это их высшая позиция с этим треком в нашем чарте.

0: Ниндзя, Моша Де сегодня в нашем хит-параде.
1: Повсюду траблы, эти танцы были нам как
0: вверх на две строчки, но уже 9 недель. Побеждали в нашем топе. Сегодня, как и Джиган Нилетто, поднимаются вверх на две строчки и еще ближе к тому, чтобы вернуться в топ-5.
2: Место номер 6.
0: Самая высокая новинка прошлой недели — Гаязов Brothers Santa Lucia. Шаг назад и уже не в лучшей пятерке. Кто-то их там заменил. Скоро будем выяснять, кто это.

0: вайб лета. Ровно неделю назад Guys of Brothers и Santa Lucia на этом месте. Сейчас они уже на 6-м позади. Филатов Кара среди счастливых людей номер 4. Номер 3 я Бойко Экспонат. Номер 2 Армин Ван Бюрен и Like a Child. Номер 1 Hugel Moon to the Sun. Ну а новую, лучшую пятерку открывает сегодня трек, который пропитан от А до Я летним вайбом. Он посвящен чувству свободы, умению жить в моменте и поиску единомышленников. Вполне возможно, что добрая половина наших радиослушателей, из тех, кто голосует за эту конкретно песню, голосует по принципу «подними мне настроение этим летом». И в этом плане эта песня действительно достойна места среди лидеров, даже если она сегодня опускается вниз на дно. Это среди счастливых людей Филатов Карас вниз на одну, 6 недель в топе. Большое место пока 4 место, где сегодня находится песня, которая о спонтанной искре.
1: Номер 4. 4.
0: Которая вспыхивает на тусовке или в толпе, глаза в глаза, через очки бьет током. Песня лишена драматизма и передает атмосферу непринужденного игрового общения. Это Дима Орих и Серябкина. Впервые с этим треком в нашем топе, в топ-5.

0: В этот раз ТОП-3 сохранил своих героев. Осталось узнать, сохранили ли ребят свои места в ТОП-3 или произошли мусорокировки. Бронза сегодня улетает тому, кто, видимо, больше всего нуждается в бронзе. Фанат, коллекционер. Вот уже пятая бронза. И вообще, эта песня с 22 мая ни разу не покидала ТОП-3. Максимальной стабильности. Желание как можно больше собрать баллов за высокие места, чтобы потом побороться за победу в годовом хит-параде. Это самое важное.
1: Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.
0: Это Армен Ван Бюрен. Вниз на одну, но все еще в ТОП-3. С весны 12 недель в топе. Like a Child. Фантастическая стабильность.

0: остались двое. You Girl, Moon to the Sun, и Мия Бойко, экспонат Moon to the Sun, трек, который не имеет бронзы, экспонат, трек, который уже собрал и попробовал все. Была и бронза, серебро, и золото по одной неделе там и там и там. Экспонат и Moon to the Sun по одной победе. И сегодня вторая победа улетает к треку, который не мог бы появиться на этой планете без солнца.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: А без экспоната мы как-то проживем, а вот без солнца невозможно.

0: Вот интересно, после того, как я расскажу вам про нашего победителя, который две недели не сползает уже с первой строчки, Moment is the Sun. История создания этого трека уникальна тем, что изначально песня была полностью сгенерирована искусственным интеллектом. Несмотря на то, что здесь живой французский диджей, человек Югел, и также здесь есть вокал легендарной певицы, тут, а также присутствует и художник. Виртуальный музыкальный проект, созданный венгерским дипхаус-продюсером. И втроем они взяли, победили.
1: Лидер этой недели. Место номер один.
0: Это не целиком и полностью придуманная композиция искусственным интеллектом. Частично.

0: ж, несмотря на небольшой след ИИ в этом треке, это не помешало вам вновь выбрать этот хит как тот, за которым будут располагаться остальные 19 хитов. Это 26-й год, ребята, и ИИ это не что-то прошлое или будущее, это уже наша реальность, и бояться этого не стоит. Всегда было горячее и холодное. Да, нет, и нравится или не нравится. Голосуем. Пока!
1: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: участник фестивалей Amsterdam Dance Event, Miami Music Week, Global Gathering, диджей и продюсер Александр Попов и его радиошоу Interplay.
1: Встречайте, Александр Попов.
2: Привет всем слушателям ТОП Радио. С вами Александр Попов, и впереди целый час самой лучшей музыки от меня в рамках моего радиошоу Interplay. Всем отличного вечера, мы начинаем.
1: ТОП Радио.